0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: Первое радио.
1: И опять до рассвета.
0: Радио.ру.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Анна...

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Более 13 лет «Ойл Сервис» обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: бывшей.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Что такое кино? Если плохо сыграл, не переживай.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 1+1.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: Примиритесь. Реклама.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 3519 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Как хорошо, приходишь на работу, и тут сразу такие чарующие звуки, не лето, и сразу как-то вот и легче, и веселее, и на душе тепло, несмотря на то, что там за окном уже такси. Поехали, что, потихонечку, полегонечку. А что? А, не нажал, сейчас. Поехали потихонечку, полегонечку.
1: В Магнитогорске 9 утра.
0: Потихонечку, полегонечку.
1: В Магнитогорске 9 утра.

0: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
4: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, дамы и господа, любители нового радио и странной передачи под названием «Один плюс один». Меня зовут Кирилл Калинин, я рад приветствовать вас.
5: Я такая, почему захотелось эту песню поставить, потому что она какая-то пафосная такая, фанфарная. Как-то сразу еще веселее вместе с ней.
4: В общем, давайте, проходите там, присаживайтесь, рассаживайтесь, хотите, садитесь на пол, там, хотите стоя. Главное, оставайтесь. Вот, нам как-то так будет спокойнее, а то, в конце концов, ради кого это вообще все происходит? Какой по счету? Третий день. Да, все, я понял. После отпускной этот багаж начинает заканчиваться на третий день. Прям реально в понедельник было вообще там так легко работать. Во вторник чуть-чуть уже, но тоже хорошо. Сегодня уже прям ничего. Нормально, мы привыкли. И вы тоже. Но нет, Челентано, вам фигушки, потому что у нас новое радио, надо слушать новую музыку. Такие, как говорится, правила. Ну, например, Нюшку, да? Чем нам Нюшка не угодила? Всем она нам мила. Погнали потихонечку.

0: 1+1. Новое радио. Артем Райтраун и Кирилл Калинин. Сейчас, подожди, право на слово надо заслужить еще. Смотри, хоп.
1: Джонни Легенда.
0: Джонни Легенда.
1: Легенда вообще.
0: Лечу.
1: Легенда.
0: Да, все.
1: Да, все. На третий день уже закончились.
0: Я уже об этом сказал. Я прям четко это сегодня почувствовал, что в первый день полная чаша, второй процентов 75 от 100. Сейчас уже 50.
1: Ну, где-то даже чуть, наверное, меньше.
0: Погода такая, что-то эти листы желтые на асфальте. Вы что, офигели? Все было нормально еще.
1: Я тебе говорю, я вчера, знаешь, вот у меня организм вообще пока не понимает, во сколько вставать, во сколько засыпать. Я вчера пришел после работы, лег спать. Знаешь, во сколько я проснулся?
0: Во сколько ты проснулся вчера?
1: Днем.
0: Днем.
1: В 5:30.
0: Полшестого.
1: Вечера. Это уже опять спать надо. Я только проснулся, потому что вообще не понимает ничего организм.
0: Ходил зато, там, как медведь шатун, да, по квартире?
1: Да, зато понимает уже то, что у нас вчера был первый гость. Роман Каграманов, соответственно, появилась вода в студии, которую со склада принесли, и она начинает уже спавниться вокруг вот этого места, где сидит Эви, ведет вечернее шоу. Вот уже две бутылки тут стоит.
0: Да, ей почему-то одной мало, она две ставит, одну пьет, две ставит.
1: Да.
0: Генетическая
1: ситуация. Начинает спавниться сразу же вода, вообще уже.
0: Ну что, нам воды жалко, что ли?
1: Не жалко.
0: В кране дофига ее, если что.
1: Ну да, кстати, я предлагаю просто потом пустые бутылки не выкидывать, из-под крана нальем. Я, кстати, задумывался об этом часто. Вот смотри, мы не пьем воду из-под крана, ну в основном. Может, кто-нибудь и пьет, в основном вот чистую воду прямо из-под крана, там кипятим или что-то, потому что она там с бактериями. Но тем не менее, мы этой водой прополаскиваем рот, моем овощи, фрукты, моем тарелки, моем кружки. Неужели вот этих капелек, в которых в одной капле там миллиард этих бактерий может быть, недостаточно для того, чтобы отравить организм? Было бы.
0: Недостаточно, видимо.
1: А как это недостаточно?
0: Ну, они там есть какие-то, ну, не смертельные там, и дозы их там микроскопические.
1: Ну, так а что, я считаю, что в одной капле и в одном глотке, если бы было количество каких-то организмов, которое могло тебя убить, оно... Ну, одинаково.
0: А вот интересный вопрос. У нас же есть химики среди слушателей. Напишите, вот что вот будет, если, допустим, в Москве там пить воду из-под крана.
1: А ты не пил ни разу?
0: Да, не, ну, кстати, нормальная, по-моему.
1: Я нет, могу таблетки запить водой из-под крана.
0: Вот когда я жил там у себя на родине, в Липецке, я только пил из-под крана воду все детство. И ничего, все нормально. Кстати, вот...
1: Но там это в связи с финансовым вопросом.
0: Да, как говорится, не из лужи и уже хорошо. В Москве потом одно время какая-то она была такая прям жесткая какая-то с привкусом. А сейчас нормально. Брат у меня пьет в Голландии из-под крана воду.
1: Да?
0: И ребенку наливает, и все. Я говорю, а можешь водички? Он так берет стакан... И все, и нормально.
1: Ну, они там с ума посходили.
0: Да, уже, воды конечно. Нет у них, потому что это все понятно.
1: Конечно.
0: Не, нормально все будет. Там все очищено, там все. У нас вообще все самое лучшее.
1: Да, это правда. Все самое лучшее. Вот. 2 сентября. Готовимся к завтрашнему дню потихонечку.
0: А что за радиостанция-то у нас? Я все время забываю.
1: Ты попросил у брата воды, и он тебе из-под крана налил.
0: Так он ребенку своему сыну наливает, если. А ребенок это самое дорогое.
1: Ну, вообще, да.
0: Я на втором месте. Нет, мама на втором месте. А, нет, мы вчера выясняли, кто жена или мама на втором месте.
1: Это мама... Нет, мы выяснили, что мама на третьем.
0: Мама на третьем. Ну, уверенная бронза.
1: Ну да.
0: Тоже неплохо. Ты станцию не назвал.
1: Новое радио.
0: Все.

0: заслушался, даже подложку не поставил.
1: Да.
0: Такой веселой песней.
1: Так оно вот так, не стой, танцуй.
0: А с этой танцуй.
1: Эти
0: да,
1: пьяные,
0: потому что стрёмная, ты чё-то не танцуй, ты с ней. Танцуй ты с этой, не стой, танцуй.
1: Это что-то из жизни у тебя?
0: Ну, типа каламбур, не стой, а с этой.
1: А,
0: вот
1: понял.
0: Такой юмор, да.
1: Ну, нормально. А что, я же говорю, это третий день после отпуска, там нормально.
0: Целый год еще работать.
1: Целый год, да.
0: А как это?
1: Целый год. Ну, вот единственное, вот из плюсов, что в ноябре день рождения, конечно, это...
0: А что это плюс-то это вдруг? Ты любишь день рождения?
1: Нет, но я какие-то подарки жду. Какие-то будут подарки прикольные.
0: Вполне конкретные подарки. Я как бы напоминаю, что концерт...
1: Да, но он пока вот еще в подвешенном состоянии. 50
0: цента? Кого?
1: Какого 50 цента?
0: Да просто я ваш рэпер,
1: да,
0: там
1: да,
0: на одно
1: да,
0: лицо.
1: На одно лицо мы. Вот этого вашего...
0: Кто там?
1: Шакила Унила.
0: Да.
1: Да.
0: Я забыл реально.
1: Да Канье Вест.
0: А, Канье Вест. А это разные с 50 центом, да?
1: Да. Вообще уже. А это разные... Да, я не буду, ладно.
0: Не, погоди, 50 цент, какой самый главный хит этот...
1: Ну, наверное, PMP in the club.
0: Это 50 Cent?
1: Да.
0: In the club. А да. У Kanye West Stronger?
1: Да у него миллион хитов. Миллион?
0: Ну, прям вот такое какой-нибудь, самый прям такой.
1: Вроде
0: прям.
1: На первом месте Heartless считается по прослушиванию,
0: вот
1: вроде он.
0: Heartless, we believe in darkness.
1: Не, нет. Это который... Ну как в Южном парке еще переделывали?
0: Гитяра.
1: Помнишь? В Южном парке он еще пел.
0: Я не помню.
1: Да ты, нам надо слушать просто. Да нет, у Кани много хитов.
0: Короче, у него, возможно, будет концерт.
1: Возможно, будет концерт,
0: и в Санкт-Петербурге.
1: Да.
0: Это накладывает дополнительные расходы.
1: Да.
0: То есть не в Москве просто на такси нужно доехать, а туда еще до Питера нужно добраться на поезде, там, на «Ласточке».
1: Да.
0: Господи, на этом самом. Да вообще нет слов.
1: На «Газпром-арене».
0: На «Газпром-арене». На чем в Питере есть?
1: Зенитовский стадион.
0: Ай, на...
1: Соберись.
0: На «Сапсане».
1: Да. Да.
0: Соберись. То,
1: и это слово ты тоже забыл.
0: И
1: да?
0: Это забыл. Как вести, как работать радиоведущим, когда у тебя словарный запас в 7 утра по Москве 4
1: слова. Ну вот
0: слова.
1: На этот, на 50 цента поедешь на вот на этой электричке, какая там. Вот так ты должен был сказать.
0: Я примерно так и сказал. Все, хватит.
1: Вот на этот стадион, который там Петровский или какой, не помню. Все слова перепутал.
0: Короче, все.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: всегда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

радио.

0: Один плюс один. Ленин и Райтраун.
1: Вот хочется немножко подушнить, когда не учил физику, все кажется о тебе магией. Вот он, этот Дима Билан поет вот эту вот песню. Это ты, это я, между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт.
2: Да, но дело в том, что молния хреначит гораздо большим разрядом.
1: Ты да, к этому поэтому, клонишь. Когда ты знаешь физику, эта песня вообще неубедительно звучит, потому что, ну, что за молния такая на 220 вольт вообще? В молнии десятки миллионов вольт вообще, если что, если не миллиард вольт. Там и вообще сила тока в амперах измеряется, если уж на то пошло.
2: Может быть, это какая-то такая слабенькая молния.
1: Это очень слабенькая молния.
2: Может, он и намекает, что так себе у нас с тобой искра есть, но такая.
1: Слабенькая.
2: Ну, очень
1: типа
2: слабенькая.
1: Максим чайник запитаем.
2: Чуток,
1: от
2: да.
1: нее, и все.
2: Типа его шарахнуло током, но так. Тебя, кстати, било током вот из розетки?
1: Да, ну, скорее да.
2: Я помню, я что-то в приставку Денди включал и что-то там палец куда-то всунул. Я прям помню ощущение, как будто иглу засовывают прям в палец. Вот так.
1: Да.
2: А молния, если шандарахнет.
1: Да там вообще, я тебе говорю, ты что, молния. И вот и он, ну он же наоборот радуется. Между нами молния. С электрическим разрядом 220.
2: Ну ладно, ты на Димарик-то особо не гони, нельзя.
1: Да я не гоню, я понимаю, что это, ну, художественный вымысел. Но что за молния 220 вольт неубедительно вообще абсолютно.
2: Это ты, это я между нами волнами электрическим разрядом 10 тысяч вольт. Вот тоже, кстати, могло бы звучать.
1: 10 тысяч вольт. Да, но все равно мало.
2: Мало, да? А сколько? А сколько?
1: Ну я тебе говорю, с электрическим разрядом миллионы вольт. Ну хотя бы как-то, чтоб. Какие 220? Это вообще, я тебе говорю, ой.
2: А вот годы идут между тем, а Дима Билан ни разу даже близко не заскакивал к нам в шоу. Почему
1: это
2: так?
1: Это правда.
2: Может быть, какая-то личная неприязнь.
1: Не
2: может,
1: знаю.
2: Что-то мы ляпнули там про Димана.
1: Ну сейчас уже точно, наверное, не
2: так
1: придет.
2: Так он вообще не придет.
1: Да. Так хотя бы хоть какая-то надежда теплилась. Но тем не менее, я бы у него все равно узнал этот вопрос. Потому что, когда приходил Звонкий, мы у него спрашивали, что это за двери там.
2: Да, у Андрюхи есть тоже.
1: Разразит меня двери.
2: В стиле Матвея Мельникова тоже есть иногда строчки странные в словах.
1: Ну вот.
2: Там так было. Пусть меня ударят двери за все то, во что не верил.
1: Да, ударят двери.
2: Что это такое за художественная такая метафора?
1: Ну, он любитель вот этих фраз, да? Разрази меня гром, вот это вот. Что это странное.
2: Но Матвея, конечно, никто не переплюнет с его словами, типа пассатижи.
1: Там сильно не переплюнет.
2: В песне про любовь, вот только он может приплести в песню про любовь слово пассатижи.
1: Или петарды.
2: Может быть, он в каком-то челлендже участвует.
1: Не знаю, да.
2: Плети вообще слово не из этой сферы, да.
1: И в ТикТоке снимает, ему в комментарии вкидывают слово, которое надо в песню воткнуть. И он такой.
2: В этих программах импровизационных.
1: Да, да, да.
2: Петарда. В какой любовной песни есть слово петарда.
1: Да.
2: Только он умеет. Да, вот он, Матвей, в отличие от некоторых, приходит всегда.
1: Приходит,
2: всегда
1: молодец.
2: Ждем. Дай бог здоровечка, добренького. Для всех фанатов Матвея Мельникова, он же Мот, звучит Филат ФКС.
1: О, круто.
2: На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
12: ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Новое радио.
0: Итак, сегодня в детской минутке легендарная рубрика «1+1», спонсируемая Олегом. Звучит песня «Ветерок». Исполняет ее «Фогель» и «Без игрушек».
21: Я после песни расскажу.
0: Расскажи после песни.

0: Такая хорошая, кстати, песня, замечательная.
1: Хайпово звучит.
0: Да, и такая добрая, и детская, и взрослая одновременно.
1: Это...
0: Давай, рассказывай,
1: это из шоу, которое я веду. Вчера вышел первый выпуск, «Сказки в дуэте» называется. Там, значит, приходят артисты известные, не очень, ну, разные артисты приходят.
0: Там все самые известные.
1: Может,
0: и Фейгин даже заходил.
1: Там не Мига, там Гарик Бурито, там Родион Газманов, Кристина Си.
0: Такая планочка.
1: Конечно, я тебе говорю.
0: Ты прям Родиона видел?
1: Да.
0: Ну что, он класс.
1: И там, короче, в чем суть шоу? Меня позвали вести шоу, где берут какую-то русскую сказку, ее переосмысливают и делают по поводу нее трек. И что я, что мы, все артисты думали, что там сейчас будет гуси-лебеди, т-т-т-т-т-т. Вот тут вот переделали сказку «Теремок». Вот прям это даже как будто бы, если не вдумываться... И, ну, короче, там нет такого, что это мышка-нарушка. И это причем самая детская песня, по-моему, из тех, которые были в пуле. Там дальше вообще серьезный, там поп-рок пойдет, там дарк-поп и так далее. Короче, вышел первый выпуск, посмотрите. Я вчера вообще с кайфом посмотрел.
0: А эти песни, они, в смысле, как пишутся вот в реальном времени?
1: Да.
0: А как это?
1: Ну, то есть, короче, чуваки приходят вначале ко мне на интервью, которое в итоге просто в прожарку превратилось. И что с Фогелем, что со всеми остальными. Ну, только с Гариком Бурито мы вроде серьезно поговорили.
0: С Гариком.
1: Понятное дело.
0: Хихоньки-хахоньки не проходит.
1: Мы там и про мантры, и про все.
0: Ну, есть.
1: Да. Они приходят, и вначале я их там как-то шучу над ними, и потом они спускаются в студию. Где там какая-то демка уже набросана, там текст и музыка, демка наброшена, и они там ее дорабатывают, сразу записывают.
0: Ну, а вот, зная твой стиль ведения и прожаривания, как гости адекватно реагировали на то, что ты Родиону Газману сказал, что он ноунейм, например? Я не смотрел еще, но я представляю приблизительно.
1: В основном, да. Но они же все так или иначе уже знали меня, и поэтому... Ну, было и приятно, и мое удивление, и их, потому что они шли, они думали, что там сейчас все будем мы серьезно, там что-то про русские сказки, потом какую-то песню там вот такую вот... А в итоге пришли просто на юмористическое шоу, по сути, где еще потом записали вполне... записывали...
0: Ну, самостоятельный трек,
1: да. Вполне хитовый трек, да, самостоятельный. То есть вот эта песня, я считаю, она отдельно там существует от истории в целом про «Теремок», как будто бы.
0: А что там в «Теремке»? Там, значит, я уже забыл. Там что-то мышка-нарушка была.
1: Лягушка-квакушка.
0: И она, по-моему, поселилась...
1: все поселились в «Теремок», а медведь на него сел и развалил.
0: То есть стояла некая недвижимость там, да, в лесу. Шла мышка-нарушка, типа хоба, никого нет.
1: Да.
0: И заселилась, да, не имея на то никаких оснований, то есть
1: потом ни
0: документов. И начала подтягивать своих друзей разных туда.
1: Да.
0: Они устроили там жесткую вписку.
1: Да.
0: Потом пришел медведь, но он не хотел... Он по-доброму хотел с ними тусануть жестко.
1: Это как когда сдаешь квартиру, а потом выясняется, что там 10 семей живет.
0: Приходит типа такая студентка, 19-летняя, я буду тут уроки делать, а потом медведь там у нее и все.
1: Да, и мыши. Еще и вся семья перевезли из Самарканда.
0: Они там по видеосвязи там уже с семьями там созваниваются, мусор, грязь не убрано. И, короче, все это развалилось, а мораль какая этой сказки в итоге? Типа, вот, не надо, если у тебя нет документов на жилье, не смей туда как бы лезть.
1: Ну, или, по сути, а кто же виноват? Медведь виноват, наверное. Да все виноваты.
0: Ну, это им карма прилетела.
1: Да.
0: То есть они не должны были там находиться, а в итоге, то есть, поплатить. Они живы, он на них сел.
1: Они вроде разбежались просто. Ну, вот шутка, допустим, из выпуска я вчера пересматривал. Там группа «Без игрушек» — это три девочки молодые и Фогель. И я говорю, мы сегодня будем переделать сказку «Теремок», потому что у нас есть мышка-нарушка, лягушка-квакушка, там, зайчик-побегайчик и человек, который связан с «Теремком», потому что он там работал, Фогель. Ну, вот такие.
0: О, неплохо. Это сам написал?
1: Ну, там, как и многие, да. У меня был сценарий с шутками, но я не запоминаю все на ходу, поэтому часть оттуда брал, но в основном так вот на ходу.
0: Группа не «Без игрушек», там три молодые девчонки. Как группа «Лицей» практически.
1: Да.
0: Только молодые. Destination, Леонид Труда. На какой радиостанции?
1: На Новом Радио.
0: На все, спасибо, да.
1: Хорошо.

0: опять проскочила новость про самокатчиков.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Супер хиты. Хиты. Супер новинки.
1: Супер.
0: Новое
1: радио.

третий день нового сезона. Пытаюсь как-то устаканить появление, скажем так, неформатных песен. У нас в основном все новое, свежее, хитовое. Я вот хотел бы переместить неформат в конец часа, там, с 7 до 8, с 8 до 9. Детская минутка. Сегодня вот захотелось послушать вот такую песню. Она грустная, конечно, но зато турбохитовая. Михаил Боярский. «Белый танец» объявляется на новом радио. Неожиданно. Да, не благодарить. Чуток погрустим прям 4 минутки.

Магнитогорске 10 утра. В Магнитогорске 10 утра.

0: мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
4: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
5: Здорово, ребята, здравствуйте. Да. Всем привет.
6: Надо немножечко так, типа, здорово. Типа,
5: «1+1», ничего не хотите сказать?
6: Да, ну рассказывайте. Надо,
5: и Калинин и
6: Райтраун. Надо всегда на понт брать.
5: Да.
6: Да, ничего не хочешь мне рассказать?
5: Конечно.
6: И как назло, всегда есть...
5: Есть что рассказать обязательно.
6: У каждого из нас.
5: А ты ничего не хотел слушать в этот момент.
6: Да, человек перед тобой стоит и так ножкой. Давай, рассказывай.
5: Я тут что-то угорел, короче, с этого... Ну, просто факт интересный, наблюдение. Я наблюдаю вот так вот, я наблюдатель, смотрящий.
6: Братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем.
5: Да, мы наблюдаем.
6: Это вот Артем, да.
5: Короче, Кирилл, он раньше просто ставил старческие песни, а сейчас, чтобы легитимизировать это, он называет это детская рубрика.
6: Да.
5: Типа, чтобы теперь легитимно совсем. Это, все, это рубрика
6: это
5: теперь.
6: Это даже было немножко мной аккуратно согласовано на совещании перед сезоном с начальством. Я думаю, что в этом сезоне надо будет переносить старые песни в какую-то рубрику.
5: Да?
6: И меньше их ставить, к сожалению, для вас, но зато будет какое-то понимание, что вот в это время...
5: Это рубрика, да.
6: Да, в это время будет что-то старенькое, знакомые. Вот, поэтому...
5: Это хорошая
6: такие
5: идея.
6: Дела. Но, ребят, мы не ставим неформатные песни не потому, что они нам не нравятся, или там просто это объективные законы радиовещания.
5: А мне потому, что не нравится. Я не ставлю, потому что я не люблю.
6: Ну, там ты ставишь какой-нибудь рэпчик, например, он же там 20-летней давности, это уже старый, уже не формат получается.
5: Уже не ставлю, уже и это у меня забрали.
6: А, я забыл, что со всякими новыми законами рэп-песни отклеились на 97%.
5: Конечно. Ты чего, там отклеились такие песни, о которых в которых я даже не мог какой-то подлянки заметить. Это я тут что-то, что поставил, ну, что вычленил, и я домой прихожу, хоть какая-то отдушенная, там, I've been traveling on this world too long, trying to find a way back home. Даже она отклеилась, потому что там TI рассказывает, что там они умирали там в это, ну, в Бронксе там, и по каким причинам описывает, и там одни из причин, вот,
6: ну, такие вот.
5: Да.
6: Такие, да. Интернациональная причина, да. Ранее такая, да.
5: Она
6: и в нашей стране в 90-х там была.
5: Да.
6: И, ну
5: так, и вот, короче, да.
6: Я не договорил про самокатчиков в прошлом часе. Вот хотел с тобой обсудить.
5: Давай.
6: Значит, очередная новость про то, что чувак там ехал то ли с девушкой, то ли с женой на самокате вдвоем.
5: Да.
6: Уже 700 тысяч раз сказали, штраф за проезд вдвоем, это небезопасно, дорого, и все равно поедем вдвоем, никто не заметит.
5: Но романтично.
6: Кто-то сфоткал, там даже пишется в новости, что там женщина какая-то сфоткала, красиво, в 4К их отправила куда следует, прилипло 100 тысяч рублей сразу мужику, он там даже, по-моему, пост какой-то выкладывал. Мы тихонечко там со своей второй половиной, чуть-чуть там тихонько, никому не мешая.
5: Да-да-да.
6: Вот, и там пытался, видимо, поддержку найти, ему там накидали в комментариях.
5: Ну, конечно.
6: И вот в комментарии я зашел, и там два лагеря. Один лагерь стукачей никто не любит.
5: Да.
6: И второй лагерь, так им и надо, этим самокатчикам, которые подвое ездят. Тут по одному-то уже ненавидят самокатчика, а подвое и так далее. Вот ты за какую команду играешь? Стукачи — это отстой, либо вот за сознательность такую гражданскую?
5: Ты знаешь, если какие-то конкретно серьезные правонарушения... Тогда, ну, стукачество...
6: Например,
5: я не знаю.
6: Когда угроза жизни и здоровью людей.
5: Ну да.
6: Здесь, получается, угроза здоровью есть.
5: Есть, абсолютно. И причем и их здоровью, и моему,
6: и
5: потому
6: твоему,
5: что
6: да.
5: Они могут в меня размотаться. Если такие серьезные правонарушения, то да, можно,
6: а
5: надо.
6: А если легкие проступки там?
5: Да нет, вообще надо по совести, главное, жить.
6: Как по-людски, как говорит Нилетто.
5: Все мы люди, ребята.
6: Так вот, по-людски отправлять фотку людей, чтобы им прилипло 100 тысяч рублей, офигеть, конечно, прикинь. 100 тысяч рублей, что-то работаешь.
5: А может, она им жизнь спасла.
6: Может быть, а жизнь гораздо дороже 100 тысяч рублей.
5: Конечно, так что... Не знаю я по поводу... Тут, конечно, такая тема.
6: Ну вот я как человек 90-х, я не могу. Мне вот все равно, вот типа, у нас было вот стучать, там, идти в полицию.
5: Я понимаю,
6: это
5: да.
6: Зазорно.
5: Ты как будто не будешь хорошим человеком для
6: крыса
5: какого-то
6: как
5: пласта
6: будто.
5: Людей, да, если ты, допустим, стукаешь хоть в какой-то мере, хоть по каким-то вопросам. Но с другой стороны, время идет, и какая-то сознательность гражданская обязывает иногда так действовать.
6: Ну вот, допустим, спускаешься ты по лестнице, а там кто-то пысит, например, у тебя в подъезде.
5: Ну, не знаю, если это угрожает моей жизни.
6: Нет.
5: Ну,

0: Просто бесит.
1: Это угрожает его жизни. Если бы он не попысил, то взорвался бы мочевой пузырь, и он бы умер.
0: Я, скорее всего, напишу в домовой чат по такому вопросу.
1: Фоткаю.
0: По поводу фотать не знаю, потому что я, насколько понимаю, если я сфоткал правонарушение, но это потом... и отправил его куда-нибудь в домовой чат, он еще и сам может каким-то образом меня там за что-то, что я какой-то...
1: нарушил неприкосновенность частной жизни.
0: Ну, что-то типа того, да.
1: Да,
0: еще нет. И меня в ответ могут тоже приплести, поэтому непонятно. Я пока разбираюсь только с таким институтом, как стукачество. Пока пытаюсь только разобраться.
1: Ну, ты разберись нам, расскажи потом.
0: Где стучать хорошо, да, где нет.
2: Новые на новом. Лирик. Аутентичное.

0: Вот Полина Гагарина там, по-моему, на съемках шоу «Голос» сказала Ване Дмитриенко, что это у тебя кофта Бабкина?
1: Да.
0: А он ей сразу говорит, я у вас ее не брал. Прикинь.
1: Реально?
0: Вообще, я такой красавчик.
1: А это когда было?
0: Ну, это вот даже в новостях было. Ну, типа, там, какое-то время назад на съемках был такой случай. Да, просто в ту же секунду реакция у человека.
1: Офигеть.
0: И сколько раз на этом шоу, где 100 человек, забываю все время название, да я сегодня все забываю, когда это подкалывает Ваню Дмитриенко, Басков там кто-то, он сразу в ту же секунду про возраст, про их, про фарфоровые зубы обязательно, что-нибудь такое.
2: Ты видишь, почему у него такая быстрая реакция и такая ответная, молниеносная и острая, потому что он не рос в то время, когда лица ломали за такое. Поэтому
0: да, за базар надо было отвечать.
2: У нас такая же реакция, но она в голове вначале, а потом ты успеваешь за эту долю секунды подумать, надо это говорить или не надо. У Вани этого вопроса не возникает в голове.
0: Ну, это, смотри, это было эквивалентно. Она наехала на него.
2: Наехала.
0: Достаточно так, остренько, но с юмором. И он также ей ответил. И на возраст ей как бы указал на ее. И там еще какие-то много у него таких случаев у Вани Дмитриенко. Вот
1: да.
0: Такой парень, молодец наш человек.
2: Я тему завел.
0: Тему завел?
2: Да. Тема есть у нас.
0: И тема такая, о, да, такая завелась.
2: Не балуйся.
0: Извини, пожалуйста. Так, а кто, может быть, кто-то ее прочитает?
2: Ну, прочитай.
0: Ну, давай я.
2: Давай ты,
0: тут
2: давай.
0: Уже просто никого нет.
2: Да, давай.
0: Ой, тут пан.
2: Ну, да.
0: Надо с акцентом читать?
2: Да, ну как да.
0: Как хочешь.
2: Можно с акцентом, кстати.
0: Здорово, типчики. Sorry за мой англ. Я в Англии сейчас. Просто приехал сюда вот. Ну, просто, блин, забыл, как это по-русски. Поглазеть на Биг Бен и Манчестер Юнайтед. Ну, короче.
2: Ну, ладно.
0: Слушай, чтобы поглазеть на Биг Бен, не надо ездить никуда. Приезжай ко мне на Тимирязевскую. Обсуждаем сегодня вот что. Мы вот сейчас...
2: Хотя на Бургер Кинг там поглазеть только можно.
0: Ну, да.
2: Ну, тоже нормально.
0: Но потом будет вкусно и точка. Так, обсуждаем сегодня вот что. Мы вот сейчас активно пытаемся после отпуска вернуться в режим, вообще хотя бы какой-либо. Ну, потому что, ну, лично я right round. Я что в отпуске, что нет никакого режима. Что-то я читаю без выражения вообще. Я что в отпуске, что нет. Никакого режима не имею. Живу, как карта ляжет, а не как мама скажет. А вот как у вас? Как вы живете вот по списочку, по графику, как в больнице? У вас там все по часам расписано, список дел там на день, и все должно быть строго по графику и списочку. Или вы вообще не про это, даже в магаз вот приходите со списком на крабовый салат, а потом набираете просто там печенье Милка, лимонадов всяких, и никаких списков дел у вас нет и не было. Погнали!
2: Ну, вот такая тема. Я попытался как-то объяснить, но тяжело.
0: Это речь про людей, которые все держат под контролем, планируют,
2: да.
0: Там составляют, ведут ежедневник.
2: Абсолютно.
0: Кстати, до сих пор, вот, несмотря на то, что у всех телефоны, много людей используют просто блокноты, ручки, там записывают,
2: да,
0: что кого и куда,
2: есть.
0: Им так комфортнее. Вот ты как? Ну, допустим,
2: я
0: магазин.
2: Вообще никогда, ты чего?
0: Нет?
2: Нет.
0: Все вот на движе таком,
2: абсолютно.
0: Да, вот на лайте.
2: Поэтому у меня и денег нет никогда, потому что я тебе говорю, вот реально, допустим, я прихожу в магазин, мне надо вот что-то купить определенное, чтобы приготовить. Я куплю это, но я куплю того, что не надо было, в три раза больше.
0: Wagon Wheels там,
2: ну, конечно,
0: все вот это,
2: а
0: Яшкино
2: могу...
0: там.
2: А как можно? Я вообще не понимаю. Вот со списком в магазин выходите, вы экономите там. И какой в этом кайф вообще? Ну, набрал ты на этот суп, на щи, на эти кислые. Ну, ты прошел мимо... мимо Чокопаев, облизнулся и не купил вообще это. Как можно понимать такое? А зачем я работаю тогда? Чтобы не покупать Чокопай, когда мне захотелось? Это же, ну, дурка. Или там по графику тоже. Вот это вот. Оно, знаешь, такое сильное очень график есть у спортсменов, которые прям жестко там качаются или что-то. Они там могут начать жрать в любой вообще момент. Идешь ты по парку, и он достает этот контейнер и начинает жрать там курицу. И ты думаешь, ну у тебя бы что? Мышцы бы трапеции отпали бы, если бы ты пожрал это через час дома.
0: Ну а от меня, допустим, если там женщина говорит, там сходи и купи и список. Я вот ровно от А до Я куплю только то, что там в списке.
2: Реально?
0: Да,
2: принципиально?
0: Да. И вот это вот, не принципиально, мне просто так проще, когда за меня все решил кто-то. Кто-то более ответственный. И если мне еще говорят, и мне что-нибудь купи, вот это вот. Все, и у меня башка лопнет.
2: Да?
0: Ты просто скажи прямым тебе, что надо купить.
2: Угу.
0: Там, что там тебе там, что они там покупают?
2: Угу.
0: Эти там.
2: Ну, прокладки.
0: Я, кстати, хотел сказать.
2: Да, девочки, кстати, реально, не заставляйте своих мужиков, ну, это кринж полный. Я понимаю, что это, с одной стороны, забот. Если это прям резко вот схватило, и там надо что-то, он может там сгонять в магазин, купить вам. Но вот так вот, чтобы это было как-то на постоянке, он какие-то ваши вот эти женские вещи гигиенические покупает, это кринж. Реально, ну, купите сами, у вас ничего не случится, если вы пойдете и сами это купите.
0: Короче.
2: Вроде бы в этом и ничего такого, но это все равно странно довольно.
0: Что, было время, когда тебя заставляли это покупать? Нет, это редко бывает, время от времени.
2: Ну, не то чтобы заставляли, но как будто бы, ну, когда-то давно там, действительно, это как будто бы, знаешь, само собой разумеющееся казалось, что, типа, отправляли тебя в магазин, и там вот это вот захватили.
0: Короче, расширим тему, там, планируете ли вы свой день, например, люди просто план на день делают, там, зарядку, да. там, пойти туда, пойти сюда, или у вас все в голове, и вы такой ветреный человек, структурный или ветреный? Давайте узнавать, пишите, пожалуйста, сами знаете где, после паузы продолжим. Все, мне надо заткнуться.

0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: А вот интересно, у нас Пушкин там, да, вот даже там Джонни цитировал Пушкина, там Леонид Агутин там в перепевке, и там «Солнце русской поэзии», там благодаря ему русский литературный язык появился, все такое. А Пушкин популярен только в нашей стране, а во всем мире Лев Толстой, кто еще популярен, Чехов был, и сейчас, наверное, и Достоевский. А mm-hmm. Пушкина там никто не знает.
1: Да знают, я думаю, тоже.
0: Ну, это так кажется. Не, на самом деле, там в свое время гремел «С войной и миром» Лев Николаевич, mm-hmm. там люто там все читали. Даже какое-то я интервью какой-то знаменитости слушал, он говорит, я типа русский начал учить, чтобы Достоевского прочитать «Преступление и наказание» типа в оригинале.
1: Mm-hmm. Да, и... Ну, потому что Пушкин писал больше, что нашему русскому человеку больше понятно. Им там про какие березки будет понятно.
0: И Чехов еще тоже. Вот в Штатах знают прям Чехов. Ну, интеллигенция, в частности. Mm-hmm. Кстати, березки, я думал, вот прям у нас березки-березки, а там за границей тоже березки.
1: Но они не ценят. Ну, не... Они относятся к ним как должное.
0: Да, у нас березки это как бы...
1: У нас это береза, а у них это просто дерево какое-то.
0: Мы говорим береза. Они береза, береза там вот это.
1: А потому что они улыбаются друг другу, а внутри-то что?
0: Какая-то... Пустота звенящая,
1: да,
0: конечно.
1: Да, должно же быть. Вот мы хоть и не улыбаемся друг другу, но мы зато как чувствуем друг друга и вообще в целом мир.
0: Вбил, как по-английски, береза. Beech tree.
1: Как?
0: Ну, вот так пишется. Beech. Типа как beech tree.
1: Birch.
0: Да, beech tree.
1: Birch.
0: Ну, нет, тут читается.
1: Birch.
0: Да, подожди.
1: Birch.
0: О, господи, что у меня там играет? Я хотел транскрипцию прочитать.
1: Ну, ладно.
0: Озвучить.
1: Давай звонки, может быть, попринимаем. А то мы что-то два дня, третий день в эфире.
0: Давай.
2: Birch tree.
1: Ну, вот.
0: Ну, ладно.
1: И уже...
0: Третий день в эфире ни с кем толком не
1: общались. И ни с кем даже не пообщались, правда. Что-то попринимали звонки один раз, и все.
0: Сообщение я почитал, там пишут, что люди там люблю там все планировать, но в итоге могу поменять планы. Типа...
1: Ну и зачем тогда?
0: Такой риск, типа, сегодня не кофе, а чай выпью.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: такая
1: да,
0: разбитная девчонка. 8495-232-16-32.
1: Да, обсуждаем 16, обсуждаем сегодня тему. Вот вы какой человек, которому надо прям по алгоритму жить, по списочку, по графику, как в больнице. Угу. Во всем абсолютно. Или вы наоборот вот такой вот.
0: Вот весь. Реально есть такие люди, типа, подруга там говорит ей, там, погнали прям сейчас там в Турцию на выходные. Да. И так, а погнали. Я бы, нет, я там, а как, что я, а как я там,
1: нет,
0: а
1: я бы погнал, если бы мне было не лень только.
0: Я бы нет, я бы начал думать там, почему там, что вот, не рисковый человек, да? А ты такой вот, да?
1: Нет, я скорее такой, но я никуда бы не поехал, нет,
0: понятно,
1: потому что
0: да.
1: Мне
0: потому
1: просто...
0: Что ты, потому что Артем никуда не ходит, ребят.
1: Не из дома.
0: Вы просто не знаете, но он никуда не ходит, и в отпуске никуда не ходил.
1: Я могу, например, если кто-нибудь скажет мне, а давай вот в это играть, и я такой, а давай, сразу
0: типа,
1: же.
0: А давай там на кухню пойдем. Там,
1: да.
0: Давай, вписываюсь.
1: Да.
0: И вот вы из спальни на кухню пришли.
1: Но нет такого, чтобы мне говорят, а давай посмотрим во все тяжкие. Я такой, ну нет, ну как это? А
0: это
1: зачем?
0: Долго, это надо сейчас уже, да. Уже спать ложиться.
1: Да.
0: Это вот я. 8-4. А кто-то есть на связи у нас? Алло.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Как вас зовут? Там город, все дела.
3: Привет. Саня меня зовут, я из Питера.
1: Саня из Питера.
0: Санечек.
1: Че, идешь на концерт Канье Веста?
3: Не получается.
1: Не получается.
0: Потому что в Питере на Александра Яковлевича Розенбаума все ходят.
1: Да.
0: Понятно, да. На Степу Марселя.
1: Да, может, вот и может, и на Канье Веста никто не пойдет.
0: А что, тебе не нравится Канье Вест, Санек?
3: Да я вообще как бы так особо-то никуда не хожу, не получается.
1: Не получается, почему? Потому что у тебя график строгий.
0: Ног нет.
1: Да.
0: О, Господи.
1: Потому что график строгий.
3: Я, то есть, да-да-да, именно так.
1: Ага.
0: Ну, в смысле, работы, там две работы у тебя, и что, нет выходных?
3: Не, одна работа просто очень плотная. Каждый день практически работа, в воскресенье выходной только.
1: Ну, не томи, расскажи, кем ты работаешь.
3: Да я в автосервисе.
1: А-а-а. Понял.
3: Ну... Машины ремонтирую, конечно. Вот у вас же есть машина?
1: Нет.
0: Ну, нет, а у меня есть, у Артем сам машина.
1: Да, мне не нужна.
0: Вот есть такой, типа, какая-то тачка заезжает, и ты такой думаешь, да блин.
3: Да-да-да, каждый день практически.
1: Нет, какая-то машина.
0: Какая? Французские, например, машины там. Давай веселую беседу, Санечек, организуем, давай, просыпайся.
1: Чего?
3: Короче, смотрите, русская машина заезжает, все, сразу как бы, ну, сказать, что занято, слушайте, 3 месяца вперед очередь не сможем сделать.
1: Ага. Ага. Понял.
0: То есть вы русские машины не ремонтируете? Ну, потому что они не ломаются.
1: Наверное. Да, там ремонтировать. Там, что, она, ремонтировать. Там нормально все это. Ладно, давай, да.
0: Понятно, Санечек, понятно.
1: Ничего в итоге я не понял, по графику он или нет. Просто много работает.
0: Он в автосервисе работает, много машин приезжает. Да, на Kanye West не пойдет. Записали. А что это за человек, который звонил 517 раз? Подозреваю, что это, наверное, знакомый наш один. Так, посмотрим. Алло.
1: Алло.
2: Алло.
0: О. Ты что, старик, ты 500 раз пытался дозвониться?
2: Много раз пытался.
0: Реально, у нас было написано 517. Как тебя зовут, откуда?
2: Я Сережа с Кохма.
1: Откуда?
0: А, это Коржик.
2: Ивановская область.
0: А, это Сережа.
2: А, да, это я.
0: Город, город Кохма. Это же город или как?
2: Это город, да.
0: Серег, ну ты что, планируешь вообще что-то? Да, или так вот, как карта ляжет, график, как есть, сердце тебя? Скажет?
2: Нет, у меня как карта ляжет.
1: А что?
0: Потому что в любой момент что-то может, типа, планы могут сгореть, скажем так, да, Сереж?
2: Ну да, поэтому я с утра проснулся, да и ладно, и пошло-поехало.
0: Да ну и правильно. Ну а что, детей там, главное, отвез там в школу, а дальше уже. Сергей, это наш постоянный слушатель, у которого 3 года назад сгорел дом, а мы все миром помогли чуть-чуть, и не только мы, и все, и новое радио, и он построил классный дом. Ты закончил дом?
2: Закончил практически. Внутренняя отделка немного.
0: Ну, круто.
2: Вот, пользуюсь еще раз, могу сказать вам всем спасибо и хочу сказать.
0: Красава.
1: Да ладно!
0: Да ты, господи!
1: Да ладно!
0: Давай, Серег, детям, жене привет.
1: Не стоит.
0: На связи.
2: Все. Спасибо.
0: Как будто чуть-чуть грустный Серега, но нет, он просто такой сам.
1: Ну, конечно, он грустный, у него дом сгорел.
0: Нет, у него уже лучше дом.
1: Но все вообще. Равно.
0: И все своими руками, с помощью людей и неравнодушных. И поддержки семьи. Все, на паузу.
1: Представляешь, человек сам дом своими руками построил.
0: Я в ахрене над такими людьми.
1: Это ты бы там с профи.ру пришлось бы всех вообще к тебе привозить, чтобы всех людей, которые там есть на сайте, чтобы тебе дом
0: построили. Ну, вот у меня подруга Лена, я являюсь крестным, там, ее детей, у меня двое. Я дружу с его мужем, там, все, короче, давно. Uh-huh. И вот у нее муж рукастый, он все умеет, типа, он мебель в квартире сам делает. Uh-huh. Ну, то есть покупает ЛДСП и сам делает мебель. То есть все полностью руками. У него сыну сейчас 18 лет, Володе. Они мне рассказывают, Вова, короче, балкон там сам рейкой оббил, там все. Uh-huh. Показывают фотографию, просто вот так. Uh-huh. Я говорю, а как вы так живете? Как?
1: Гены.
0: Ну, как, типа, ну, не знаю, просто делаю, и все. Если я начну просто делать, я сразу отпилю себе ногу в первую же минуту.
1: А ты болгаркой пилил хоть раз?
0: Да сейчас,
1: Нет.
0: Поэтому у меня все конечности, я даже близко не подойду.
1: Давайте как-нибудь принесем болгарку на работу, попросим, чтобы Кирилл нам отпилил.
0: Как вы, рукастый?
1: Швеллер.
0: Ну, вот объясни, рукастые люди, их же никто не учит. Он просто, типа, берет вот инструмент и начинает делать.
1: Мне кажется, предрасположенность. Но, честно говоря, я сколько лет на стройке работал, но даже я все равно болгаркой боюсь пилить. То есть, если какие-то нужно было много работ болгаркой проводить, я на кого-нибудь это спихивал. Мне все равно страшно каждый раз. Ну, потому что там же как? Нету прям такой идеальной техники безопасности на стройке, как всем бы хотелось. Ты там и пилишь там как-нибудь, как... Да уже ладно.
0: Артем рассказывает историю. Я борюсь с программой для радио.
1: Ну, короче, да, болгаркой мне все равно страшно пилить, но вот, такие дела. Ну, принесем как-нибудь, попилишь что-нибудь, или у ребят возьмем. Принесем швеллер Т-образный.
0: Да, супер. А как я буду ставить песни Мари Краймбрери в эфире?
1: Да я поставлю.
0: А, ну ладно, если только так.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик. Yo. Не пропусти Fresh Talk. Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Скажи счастью «да».
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Новое радио.
0: Так, тишина в эфире.
1: Да.
0: Потому что реклама неожиданно закончилась.
1: И ставь песню.
0: Да, обязательно. Две, конечно, две. А что две так много-то?
1: Ну, потому что две.
0: Ладно, хорошо, маэстро, как ты скажешь. Тогда получается, где-то вот приблизительно плюс-минус вот какое-то новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Вот тут человек написал, какая еще предрасположенность, типа, если почаще браться за болгарку, то и будет получаться сразу. Да ну нет, есть же какая-то все равно предрасположенность. Кому-то дано создавать, кому-то дано созидать. Вот, кому-то,
2: да, а кому-то песни под гитару петь.
1: Да, кому-то технические какие-то специальности легко даются, кому-то непонятно, что легко
2: какое-то
1: дается.
2: Какое-то видение, именно структурное, ну, да, мышление. Там, как я вот беру там что-нибудь, например, могу вот отмерить, что там, мне надо отрезать ножницами, это я коврик резал, например, там этот из Эва коврик мне нужно было, да, отрезать. Я вот ровно рисую, карандашиком все провел, ровно,
1: все равно криво,
2: ровно режу, максимально все в разные стороны, просто все. А другой человек возьмет просто на глаз, снять, и все.
1: Ну вот.
2: У художников такой.
1: Ну, не вот технический склад
2: ума. Вот Диман,
1: зато
2: Диман
1: зато
2: вот
1: ты
2: рисует,
1: видишь аккорды, и сразу можешь на гитаре,
2: да,
1: подобрать.
2: Да, одновременно говорить, да.
1: Да. Потом на гитаре можешь аккорды сразу же подобрать или что-нибудь еще. Ну, правда, вот у Кирилла не техническое мышление. Вот, допустим, приходит Никита объяснять нам там что-нибудь про приложение. Я как-то сразу понял, и все.
2: Да ты у нас самый лучший, идеальный,
1: да,
2: Артем.
1: Да нет, я не про это. Я про то, что ты сильнее в другом.
2: Нет, да. Да.
1: Все, ты перекрутил сразу, самый лучший, идеальный.
2: Нет, вот это все, вот это вот. Это приходит, я сразу понимаю, а Кирилл вот это.
1: Ну а ты в другом сразу понимаешь. Я же тут, ты слышишь, что хочешь слышать. Потому что я сразу же после этого говорю, что ты в другом лучше.
2: Где? В чем я лучше?
1: Ну,
2: вот
1: давай
2: что
1: выберем.
2: Ты сказал? Да вот именно.
1: Я сказал,
2: ни
1: в чем
2: не
1: в другом.
2: Нет. Тебя послушать, я вообще ни в чем,
1: да,
2: не лучше.
1: Да господи, что ты все злые такие?
2: А, я обиделся в прямом эфире. А,
1: я
2: как
1: не
2: вам?
1: Обиделся.
2: Где? Нет, я обиделся.
1: А, ты обиделся.
2: Я вообще-то
1: обиделся.
2: Как вам такое? Обиделся в прямом эфире. Да ладно, я уже к тебе привык, пошел ты в жопу.
1: Вообще уже.
2: Оскорбляет меня вообще направо и налево.
1: Кидается на меня.
2: Да потому что ты бесишь. Да ладно, я тебя люблю, Артем.
1: Да ладно.
2: Только странную любовью.
1: Да, да.
2: Когда ты спишь зубами к стенке.
1: Ага.
2: У себя дома, блин.
1: Кирилл, он молодец, что?
2: Да он мне ко мне пристал с этой программой.
1: Он диктор
2: хороший. Диктор я. С этой программой
1: голос
2: меня...
1: Спартака.
2: Это мой больной, это больная
1: голос
2: моя
1: Спартака.
2: Тема. Я просто привыкаю, когда к чему-то. Мне тяжело перестраиваться. Да, это из-за возраста.
1: Да.
2: Согласен. Ну, потому что я 20 лет на одном работал, а тут все по-другому. А вы работали на ней уже, на этой программе.
1: Вот, а я подшучиваю. Тем самым тебя мотивирую по-быстрому.
2: Нет, ты меня тем самым мордой в мои недостатки.
1: Да,
2: это
1: боль.
2: А это больно всегда.
1: Больно.
2: Да, нет, вот вчера, короче, попросил Олега, значит,
1: да,
2: мне поставить этот VPN на... Ой, я сказал слово VPN. Ну, поставить
1: ужас.
2: Программу там в модем, чтобы я смотрел YouTube. Я
1: ага.
2: просто охренел вообще. Он 40 минут... Вот так вот.
1: Угу.
2: Вот так вот что-то... А где звук?
1: Да.
2: Я что-то... Я что, все выключил, что ли?
1: Не, нормально.
2: Вот так
1: что-то есть.
2: программировал. Да я бы никогда бы это не освоил. А еще 15 лет назад я все это мог сам. Да, старость, согласен.
1: Да не старость.
2: И это грустно.
1: Просто тебе это перестало быть интересным. Тебе сейчас интересно другое. А потом вот кому-нибудь понадобится умный дом, а ты там все знаешь. А ты придешь,
2: ну,
1: и
2: да.
1: вот так специалист будешь. Всем расскажешь,
2: да,
1: про умный
2: или
1: дом.
2: Или вот, например, человек там, посоветуй пивко безалкогольное.
1: Ну,
2: вообще,
1: да.
2: пожалуйста.
1: Или выбрать лучшие билеты на поезд Москва-Липецк. Там сразу же.
2: Ясно, я сразу скажу, у толчка лучше не надо, это,
1: да.
2: для, это уровень про.
1: Мы тогда ехали, Кирилл вот билеты купил, сам на себя это взял, мы в таком комфорте ехали, вообще я даже
2: да.
1: не верил, что я в Липецк еду.
2: Да, это просто тут маленький секретик, когда платит за билеты организатор, у меня развязываются руки.
1: А-а-а.
2: Конечно, мы в бизнес-вагоне ехали на самых элитных местах. Если
1: да.
2: я сам еду, я за двушечку там с собакой где-нибудь под лавкой.
1: Угу.
2: Так, короче, что происходит? Получается, 2 минуты еще надо поболтать. А у нас ничего не... И я и песни не подготовил. Короче, я лох.
1: Так, давайте это, как его... давайте 5 минутка хвалим Кирилла.
2: Не надо!
1: Да нет, все, давайте. Так, давайте это, как его... Пишем хорошую вещь. Он злой после отпуска.
2: Это неинтересно. Давайте лучше наедем на Артема. Вот это смешно.
1: Давайте, да, я согласен.
2: Вот что мне может улучшить
1: да.
2: настроение, это давайте оскорбим Артема. Пожалуйста, чуть-чуть.
1: Давайте. Ближайшие 3 минуты...
2: Что это вот Кирилл лучший в скряжничестве?
1: Ну что... А что это такое?
2: Ну, скряга, это сквалыга,
1: да.
2: типа жмот.
1: Ну, это тоже надо уметь.
2: Да.
1: Давайте так, давайте ближайшие 3 минуты. Давайте ближайшие 3 года. Давайте вот так. Можно писать в чате про меня все, что угодно. И я вообще нормально.
2: Давайте, поехали.
1: Да, ну, поржем хоть.
2: Давайте, ждем. Прямо сейчас, в реальном времени.
1: Да. Артем хулиган. Ну, неприятно, в бан сразу же.
2: Ребят, даже с буйки не заплывайте.
1: Конечно, я все понимаю, что ты вроде сказал, что все можно. Давайте, короче, Ой, тут вообще о, уже
2: профессионалы подтягиваются.
1: Ну да, тут пишут, я не могу, у меня палец не повернется, пишут, к 40 мозг усыхает. Я говорю про меня, не про Кирилла.
2: Это правда, Ольга, конечно, это да.
1: Артем дурак.
2: Да, ребят, квалификацию вы сильно уронили.
1: Сильно уронили, да.
2: Хулиган дурак. Вот было время.
1: Даже причем еще и через эти сообщения еще и хвалят что-то. Лох, ну вот уже хотя бы хоть что-то.
2: Какой-то просвет появляется.
1: Параша бесплатная.
2: Молодец. Это видно, что КМС пообзывается.
1: Нормально. Сиськастый. Нормально, неприятно. Собака-баран. Дурацкий дурак. Жирный, как жопа мамки. Вообще, вот. Вот, начинают просыпаться люди, которые шпрот офисный, шелуха, цветочный, цветочный был уже. Так, Кирилл лучший ведущий, ну вот. Лох, не обидно же, но вообще-то это пока самое обидное из того, что написали.
2: Псина
1: сутулая.
2: Неплохо, неплохо.
1: Но все равно что-то вы разучились. Видимо, всех максимально красноязычных уже перебанили за оскорбление других ведущих всяких. А вот мне теперь не осталось.
2: Сосок телячий, неплохо.
1: Нормально. Тут страшно не дожать и перебрать в оскорбление. Нет, тут сейчас переборов не будет. Я же говорю, 3 минуты можно все, что угодно было вообще.
2: Петушара вздутый.
1: Вздутый. Вот.
2: Ой, ладно, все, хватит, завязывайте. О, Господи.
0: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 11 утра в Магнитогорске. Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран, на базе, на радио, суперхиты и суперновинки на базе. Че, осень началась, и вообще все такие злые.
1: Да, все пошли вокруг, учиться, блин. Все злые, да.
0: И все злые, все учиться пошли,
1: ну, потому что у шизофреников, во-первых, крышу от, как бы, срывает, да. А у тех, кто на пути к этому, тоже по чуть-чуть. Вот Маша Маригу пошла учиться, поступила на философский факультет. Видал?
0: Нормально.
1: Новость. Вообще круто, просто респект. Теперь будет...
0: Ну, вряд ли она на очке будет ходить каждый день в институт, наверное, на заочке просто.
1: Ну вот у нее, я у нее в канале видел, чуть ли не как будто не на очном она.
0: Каждый день в институт, наверное, на заочке просто.
1: Ну вот у нее, я у нее в канале видел, чуть ли не как будто не на очном она, правда. Но реально? То, что она решила учить...

0: А, заочное, все правильно.
1: А кем ты, когда вот выпускаешься с философского факультета, кем ты идешь работать? Да. Философом?
0: Да.
1: Кем это куда?
0: На полставки философом.
1: Да.
0: Типа, а что у меня такая маленькая зарплата? Ну, тут вопрос непростой.
1: Да.
0: Как говорил,
1: и все, и сразу.
0: Цицерон, да. И ты и сразу как бы человек такой понимает, что деньги и не самое главное в этой жизни.
1: Сейчас, кстати, задумался, да, вот это, ну, новости часто возникают, типа, это мы возвращаемся к тому, что осень, антидепрессанты, там, продажи, там, очередные разы, там, бьют, там, все эти рекорды и так далее. Я когда читаю эти новости, с одной стороны, это должно быть как-то настораживать меня, что там миллионы, там, десятки миллионов пачек, там, этих антидепрессантов продают, но я, честно говоря, радуюсь, потому что люди просто, наконец-то, доходят до врачей, которые им прописывают эти антидепрессанты, и меньше людей кроют. Вот, я сколько их... Меня спрашивают, зачем ты его уже... их пьешь там уже несколько лет? Потому что вот, зато меня не кроют почти.
0: Да, когда встречаешь очень веселого человека, думаешь, а вот оптимист какой оптимист, а потом с ним поговоришь, а оказывается, он уже 16 лет просто пьет таблетки.
1: Не, а там же как ты, типа, когда антидепрессанты пьешь, ты же не становишься веселым, ты просто становишься нормальным, обычным. Ну, типа, тебя там не перекрывает, когда не надо. Ты там более-менее, у тебя выровненное состояние там психоэмоциональное. Ну, то есть сейчас там все сейчас еще месяц пройдет, еще все сильнее будут на всех кидаться, а я буду вот так просто смотреть на вас и такой думать, ребята, ну вы, конечно, ну даете. Не хотите попить?
0: А есть люди просто счастливые, несмотря ни на что?
1: Но это...
0: Да, ну нет таких. Это нет.
1: Просто счастливые? Почему?
0: Ну, не знаю, типа, какой хороший день? Думаешь, ты что?
1: Да нет. Такого не может быть.
0: Ну, значит, кукуха свистанула, если так,
1: ну, да,
0: так говорит.
1: Это... Вначале ты говоришь, какой хороший день, а потом ты говоришь, хочу кое-что интересное рассказать. Начались эти события практически с моего, так сказать, рождения. Была у нас когда-то дверь, еще при Советском Союзе.
0: Ты долго будешь говорить?
1: Я долго.
0: У меня уже рука устала.
1: Все, давай.

0: Я вам хотел новости рассказать, но тут вдруг вспомнил, что пока мы сидели в отпуске, Крыли, у нее первый большой фит появился. Знаешь, с кем она записала?
1: С крутым артистом?
0: Да.
1: С Сашей Локдогом.
0: С Локдогом. Причем, круто. Я насколько понимаю, Локдог сам предложил фит Крыли, и они там переосмыслили минус из трека «Подгрузила», и в целом довольно неплохой трек, довольно кочевый. И я вам хочу его сейчас показать. Там дают, значит, ответ на вопрос, на какой музыке росли хорошие девочки. Вот ты как думаешь, на какой?
1: Next Miski.
0: Это не его песня была.
1: Не его, да?
0: Нет.
1: А чья это?
0: Да песня? Просто какой-то чел. Ну, типа, просто похоже, и поэтому все подписывали Локдог. Ну,
1: хорошие девочки росли на, не знаю, там, на там, Полине Гагариной, там, не знаю, там, на Ларисе Долиной, там.
0: Вот сейчас узнаем, на какой музыке росли хорошие девочки.

0: Вот Ксения написала, фигня какая-то играет. Сразу видно, сразу, на русском рэпе она не выросла.
1: Сразу понятно, что песня хорошая, если так написала, да. Ксения.
0: Ну, кстати говоря, какой-то вообще нонсенс. Я, насколько понимаю, сейчас Баста же, он 3 дня подряд стадион full sold out собирал вообще. 3 дня подряд собирал sold out, причем там с Гуфом было. И я видел все эти видосы, как Гуф читал этот трек... Блин, какой он был.
1: А что тебя удивляет?
0: Моя бабушка читает газету «Жизнь», и там весь стадион просто орал.
1: Типа Баста 3 дня собрал, и что?
0: Ну, мне кажется, 3 дня подряд sold out стадионы.
1: Баста по пальцам щелкнет, все соберутся.
0: Да, но все равно, прикинь, 3 дня подряд ты собираешь стадион, и все 3 дня sold out. Офигеть. Вот. Там сколько хороших девочек было, которые на русском рэпе выросли.
1: Захотелось на Баста наехать.
0: Почему?
1: Вот его сейчас, во-первых, нет в студии, и да. Вряд ли он слушает. И вряд ли,
0: и вряд ли он
1: слушает.
0: Придет.
1: Вот я реально заставляю себя посмотреть «Вопрос ребром» его. Угу. И, ну, потому что программа, правда, интересная. Там, да. Типа, острые вопросы гостям. Но я не понимаю, почему Василий Михайлович так себя ведет, вот как ведущий. Я выключаю через, там, 30 минут.
0: Да?
1: Как будто специально, типа, такой образ ведущего хама просто.
0: Да?
1: Да. Иногда порой вот какие-то бестактные вещи там. Но я знаю, что он классный мужик. Ну почему он так жестко как-то и как-то ведет себя как-то так вот? Ну,
0: я понимаю, потому что он может все что угодно.
1: Он может себе это позволить. Да, это настолько альфа-человек, что просто таких, как он, ну прям по пальцам пересчитать.
0: Ну, другой вопрос, шоу-бизнес, я себя тоже как угодно веду, но мне, видишь, я пока не имею права это делать. То есть я
1: когда соберешь стадик, тогда сможешь.
0: Я авансом, да, делаю. А Баста, он уже... Ну, реально, когда ты 3 дня подряд собираешь солдаут на стадионе, ты можешь прийти вот сюда, сейчас к нам вот в студию, что угодно тут сделать и уйти вообще.
1: Ну, абсолютно. Он может зайти и сказать мне, встал, вышел, я встану,
0: и
1: выйду.
0: И ты встанешь
1: в ту
0: и выйдешь,
1: же секунду.
0: Да, абсолютно. Да, поэтому...
1: Блин, когда Баста в студию заходит, я уменьшаюсь в размерах. Я прям чувствую это.
0: Баста, да, Баста... А когда гость хороший, он культурный, вот Дима написал.
1: Да, вы тоже замечали, что Баста ведет себя довольно жестко в своем шоу. Ну, как-то не хватает так-то, как будто. Но, возможно, это образ специально продуманный, чтобы было да. остренько, так пикантно.
0: Ну да.
1: А что, блин? А,
0: я новости хотел, точно.
1: Да.
0: Я вспомнил.
1: И в очередной раз радостно закрыли, потому что у девушки звучание абсолютно отличающееся
0: вообще,
1: от всех,
0: да.
1: Ни у кого. Все пишут, стараются как в мейнстриме оставаться. Она не побоялась, и вот уже какие результаты. Оказывается, не надо бояться.
0: Так, пробежимся быстро по новостям. Рубрика «Новое радио новости» 1+1, где мы обсуждаем все, что попало. Вот тут новость, которую я еще 1 августа себе сохранил. Ну, я не мог ее не сохранить. Россиянка чуть не умерла из-за того, что слишком долго сидела на унитазе и смотрела рилсы. Короче, она, знаете, когда долго сидишь на толкане, у тебя ноги затекают. И у нее вот затекли так ноги, и она так это долго, значит, увлеклась, что она вообще не заметила, как пережала вены, и на ногах тромб образовался. У нее, значит, на ноге была такая штука. Что она в первую очередь сделала? Ну, как нормальный современный человек.
1: Досмотрела рилсы сначала, потом вызвала скорую.
0: Нет, она как нормальный современный человек, она не сразу скорую вызвала, она вначале у чата GPT спросила, что с ней.
1: Ну, правильно.
0: Отправила туда фотографию. Нейросеть забила тревогу и посоветовала срочно обратиться в неотложку. В итоге УЗИ подтвердило наличие тромба. И в итоге ей там этот тромб убирали. Вот так досиделась.
1: А ты вот из этого лагеря кто там зависает?
0: Ну, не знаю, по-разному. Если у меня катка какая-нибудь там, или мне надо срочно там доиграть игру, то я быстро.
1: Ага.
0: А так, ну, не сколько, ну, зависает это сколько, полчаса?
1: Ну, да, ну, люди по 20 минут там тусуются.
0: Нет,
1: 20... Вот у меня есть один друг, ну, где, я знаю, где он всегда, где он половину дня проводит.
0: 20 минут, если я еще потом мыться в душ пойду, там, зубы почистить, вот так вот, 20 минут. Ну, не 20 минут
1: Я тоже, я не понимаю, что вы там делаете? Не, понятно, что вы смотрите видосы, так сделай,
0: да
1: ты смотри на диване.
0: Да там мужики со своими бабами переписываются пока. Конечно, если у вас вот вы вот женщина, думаете, что он там так долго сидит? Да он с бабами там переписывается со своими. Такая новость. Парни-зумеры перестали мыться перед свиданиями, чтобы сильнее привлекать девушек. Тренд назвали феромон-максингом. Парни считают, что пот сохраняет естественный мускус и делает их сексуальнее, поэтому специально не принимают душ. Иногда доходит до откровенной дурки. Они, короче, ну там, выводят токсины с потом. Перед этим там пьют, короче, всякие там. Короче, дурдом.
1: Перестали мыться, да?
0: Да.
1: Но это не только поколение зумеров.
0: Такая новость. Нишевые духи, знаете, вот эти вот в какой-то момент популярны стали нишевые духи, которые название знаете только вы и продавец. И там флакон, это просто камень, там, которому приделана вот эта пшикалка. Ну, короче, там в какой-то момент уже сильно далеко ушли. Но вот тут новый тренд. Знаешь, какие духи теперь популярны?
1: Какие?
0: Церковные. Это буквально маслянистые ароматы с ладаном, мускусом и вот этими всеми историями. И они держатся вообще целый день, говорят, от нескольких капель буквально. Девушки рассказывают, что такие духи собирают больше комплиментов, чем дорогой парфюм. А главное, так можно выделиться из толпы нормисов и пахнуть не как все. Ну, конечно, идет какой-нибудь нормис, который напшикался этим... по Карабану Ван Миллен или чем там, Инвиктусом, а ты идешь ладаном пахнешь.
1: Вот можно было вот бы развить эту тему, но...
0: Да, но оставим.
1: Не будем.
0: Ну, то есть, буквально, ты вот если у тебя кто-то в компании пшикается этим, ты вот на ладан дышишь. Получается.
1: Ну да, ну, ладно, давай к следующей новости.
0: Уроки киберспорта хотят ввести в российских школах, так сказал президент Федерации киберспорта. Прямо сейчас вопрос прорабатывается на Восточном экономическом форуме. И там вчера во всех пабликах, на которые я там подписан, говорили, что КС, Доту там ведут там в школьную программу. Ну было бы здорово, было бы здорово. Ты такой сидишь. Я бы такие уроки вообще никогда не пропускал.
1: Ну а в Минобразовании-то знают про эту инициативу?
0: Не
1: а то
0: знаю.
1: Он решил там, что внедрят.
0: Нет, там обсуждается этот вопрос как-то. Ну как бы эти уроки выглядели? Все равно вот уроки информатики. Там чему учили нас в детстве?
1: Открывать Word нас учили.
0: Да. Лучше бы он учил меня, как там на лонге дым кидать, или там, я не знаю, как хукать на пудже правильно, там наперед кидать хук или что-нибудь. Как крипов добивать и денаить своих. Это бы сильно в жизни пригодилось. Не,
1: зато пригодилось, как квадратик в Paint рисовать и закрашивать его желтым.
0: Да, давно этот Paint вообще открывал кто-нибудь. Ну, реально, вот я не знаю, какие сейчас, чем сейчас занимаются на уроках информатики дети, но было бы лучше, если бы, мне кажется, если бы их там учили каким-то базам, основам видеомонтажа, может быть, чего-то там, какого-нибудь там 3D, там, моушн-дизайна. Ну, короче, такие вещи. А что им там сейчас рассказывают? Ну вот PowerPoint. Открывай. Пиши. Это моя презентация.
1: Еще была дверь, как бронированная в этот компьютерный класс.
0: Да?
1: Самая толстая.
0: У вас там рентгеновский аппарат не стоял?
1: Ну, типа того было.
0: Это я понял, почему. Потому что в 90-е...
1: Липецк... Это в 2000-й год, эти супер выпуклыми этими мониторами, эти самые экраны там вообще, этот... Когда еще на компе циферки были, 166, наверное, написаны.
0: Кстати, зелененькие. Шутки шутками, но вот эти вот выпуклые мониторы, они по времени отклика, они лучше, чем сейчас современные игровые мониторы. Там отклик моментальный, потому что там у тебя, получается, картинка подается на монитор не вот этими пикселями, а подается, типа, вот лучом света. И поэтому отклик, вот конкретно если играть в какие-то игры, там и цвета даже как будто бы лучше, чем на многих современных мониторах. Так что все жестко переходим обратно на выпуклые.
1: Вот и думайте.
0: Ага.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
3: А может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
3: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров. Звездные жюри.
0: Я не успеваю закончить анонсы.
4: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Что это за мужчина пел песню красивую?
1: Это Бинни Мэн, Street Life.
0: А, Бинни Мэн.
1: Бинни Мэн, ну это же Бинни Мэн.
0: Ну, Бинни Мэн, это я
1: честно. Это же Бинни Мэн.
0: И не приметил-то, слава.
1: Это же песня про то, как ты можешь быть вообще уличным чуваком, гангстером, у тебя там все, ребята на движениях, но какой в этом толк, если твоя девчонка плачет?
0: Да.
1: Вообще, песня про это. А хочется про вас тоже поговорить. 84952321632. Мы сегодня обсуждаем тему ваших графиков. Мы с Кириллом пытаемся усиленно вернуться в этот рабочий график на третий рабочий день после отпуска, как-то восстановить сон, как-то привести вообще жизнь свою в обратное какое-то рабочее русло. А как у вас это? У вас есть какие-то списки заданий на день? У вас там ежедневник, куда вы там пишете, что вам надо сегодня сделать? Там со всеми списочками идете в магазины. Короче, обсуждаем это сегодня. Или вы не такой, или у вас вот такая вот жизнь, вот так вот. Вы вот, вот так. Здравствуйте, граф Балконский. Я пришел на бал.
0: Конский.
1: Да.
0: Волос. Ты выиграл.
1: Да. Мы в ассоциации играем. О, давай в ассоциации
0: поиграем.
1: Давай. Волос.
0: Ты выиграл.
1: А, ладно.
0: Я после волоса всегда проигрываю.
1: Ты выиграл. Зенит. Ну, мы в ассоциации.
0: Это юмористическая игра, что ли?
1: Нет, ассоциация.
0: Напомни-ка, кто выиграл в недавнем матче Спартак-Зенит?
1: Зенит.
0: Ну, ты нет.
1: Спартак выиграл?
0: Да, 2-0, да.
1: Реально?
0: Ну, так. Правда, потом с Оренбургом 1-1 отскочили.
1: Ну, вот, видишь, так что это не... Незакономерность. Так, 84952321632. Списки ваши обсуждаем. Сейчас Даня из Королева набалуется со своими 8000
0: раз. Даня, хватит звонить с 4 телефонов.
1: Он с 4 телефонов звонит, он всю линию занимает. 8-9-600 тысяч раз с одного телефона он попробовал позвонить. 1038 с другого и 7500 с третьего телефона. Он реально буквально у нас три линии, и все три линии в Дании из Королева. Вот опять, 7-74-9-600-3. Вот, все три номера.
0: Ну, ты для него авторитет.
1: Я не авторитет. Я не авторитет, ты для уже скажи, тоже, я его уже уговариваю.
0: Это наш постоянный слушатель и друг Артем еще с той станции. Дань, ты просто нам загружаешь три линии, и мы не можем работать нормально. Это тебе прикол, нам не очень смешно.
1: Да ему пофиг, он на дозвон три телефона ставит.
0: А, понятно, ну ладно.
1: На автодозвон. Я тоже не авторитет уже стал, мы уже просили много раз. Алло, привет. Алло.
2: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
2: Здравствуйте. Александр меня зовут.
1: Александр.
0: Именно Александр.
1: Александр, да. Александр, рассказывайте, пожалуйста, есть ли у вас какие-то графики по жизни?
2: Ну, есть. И чё?
1: Какие? Можете рассказать? Можете рассказать, какие?
2: Ну, у меня планы там петь, потом физкультурой заниматься, потом...
1: Вы поете? А что вы поете?
2: Я сейчас осень песенку пою.
1: Осень? Я думал, вы поете. Возьми телефон, детка.
0: А вы не могли бы, Александр, напеть позвонить? Песенку про осень? Немножечко, хотя бы пару строчек. Да.
2: Осень в небе, жгут корабли. Осень в небе, прочь от земли. Там, где в море
1: тонет печаль.
2: Тонет печаль. Осень темная, да.
0: Ну, это неплохо, неплохо. Вы занимаетесь вокалом, Александр, это да. Похвально.
2: Конечно.
1: Ладно, Александр, спасибо, что позвонили.
0: А вы в каком классе учитесь, Александр?
1: Это
0: взрослый человек?
1: Конечно.
2: Я так-то это... Просто... в социальной службе пою просто.
1: В социальной службе?
2: Понял. О, меня как раз через колонку я слышал вас.
0: А это так и работает. Радио, оно через колонки поступает, а телефон, он чуть раньше как бы.
1: Ну, а Кирилл поет в социальной не службе, а дружбе.
0: Да. Как вам такой прикол?
1: Да. Алло.
2: Я вас слышу.
1: Все, ладно. Александр, спасибо, что позвонили.
0: Спасибо вам, Александр. Удачи вам.
1: Я хотел попросить у него еще спеть «Возьми телефон, детка», но мне кажется, он не знает эту песню. Ну, правда, голос как у Токсиса. Реально, похоже.
0: Мне главное такой, и чё?
1: Да.
0: Ну, есть графики, и чё?
1: Да. Попробовал бы ты с ним поспорить.
0: Да.
1: Он бы там, да. Алло, привет.
3: Попробовал бы ты с ним поспорить.
1: Алло, добрый вечер. Алло.
4: Алло, Денис Владимир.
1: Денис Владимир.
0: Ты Денис или Владимир?
1: Да. Он перечисляет, кто там есть.
4: Я Владимир из Дениса.
0: Ага. А, все, город Денис. Владимир, хорошо. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Да,
4: здрасте. Здрасте, Денис.
0: Очень
4: Денис.
0: Хорошо.
1: Денис, рассказывайте, да. У вас есть список на сегодня дел?
4: Обязательно.
1: Какие сегодня дела у вас?
4: Когда у тебя семья, у тебя всегда есть дела. Поработать, потом приехать, забрать сына из садика, увезти его на самбо.
1: Ага.
4: Потом погулять с дочей, пока мелкий тренируется. Ага. Вот такие дела пока.
1: Все, а на себя.
4: Ну, я рад, короче, что я дозвонился. Кирюш Мантик, Артемка, мы вас так ждали.
0: А скажите, Денис, а откуда вы берете столько энергии? Чувствую, она сквозит просто.
4: Так я просто безумно рад, что я вам дозвонился.
0: Понятно. Ну, мы рады, что вы рады. Хорошо.
1: Ладно.
0: Давайте с вами песню споем какую-нибудь, Денис.
4: Давай.
0: Давайте, поехали.
5: Осень в небе, жгут корабли. Осень в небе.
1: Нет, он же сказал самбо, надо самбо белого мотылька.
0: Самбо, Де-Жанейро, да, синкраси, исима, исимисимисима, синкраси, имбаджу. А, вы другую поете?
1: Да, он другую пел.
0: А давайте теперь вы эту песню, а я ту.
4: Самбо белого мотылька.
5: Осень в небе.
0: Это тоже пой какой-то.
5: Небе.
0: Жгут корабли.
1: Я потерялся вообще, я не знаю,
0: самбо,
1: чем мне.
0: Самбо белого.
4: Артем.
0: До свидания.
1: Артем. Чего?
4: До свидания.
1: До свидания.
0: Зря вы Российская Академия Радио от нас отписались.
1: Я говорю, да, зря.
0: Где вы материал будете брать для премии?
1: Там, наверное, опять в этом году выиграет какое-нибудь шоу, которое секунду назад создалось, а мы, которые уже 10 лет в эфире, ничего. Алло, привет.
6: Да, привет.
1: О, привет.
6: Привет, привет.
1: Привет. Во сколько проснулась?
6: В 7:40.
1: Подожди, да. Кстати говоря, а вот у тебя есть какие-то списки дел на день, на сегодняшний?
6: Да, я люблю писать списки, причем именно на бумаге, на бумажке, как у меня муж говорит.
0: А потому что без бумажки ты как?
1: Конечно, да. И что, и какие у тебя там на сегодня дела расписаны?
6: Ну вот, значит, встала, завтрак приготовила, отвезла ребенка в школу в 9:45, у меня, значит, 8:45. В 10 у меня пилатес, в 11:30 массаж.
1: Mm-hmm. Я так понял,
6: работает
1: у вас муж, да? Там. Подожди, а вот если ты не напишешь в списке, что надо ребенка отвезти в школу, ты типа позавтракаешь, и потом такая, чем я должна
0: потом
1: сейчас
0: заниматься?
1: Потом
0: 2 часа перерыв и на пилатес сразу.
1: Да, чем-то, и ребенок такой, а мы как, мы поедем? Куда?
6: Возможно, такой вариант.
0: Ага. Подожди, график интересный. Смотри, пилатес, потом массаж. Что дальше, прям интересно?
1: Она сказала, в час работать.
0: А, работать сейчас. А что это за работа с часу?
6: Сейчас я работаю в офис, да.
1: Ну, когда у тебя работа с часу, чтобы на массаж после до этого не заскочить и на пилатес с часу работа. А во сколько она заканчивается?
6: Как-то так разложилось сегодня так. По-разному бывает, но... Угу. Нет, у меня вечером были фитнес, но решила на утро перенести.
1: Ты сама решаешь, когда на работу прийти?
6: Ну, в общем, да, свой бизнес.
1: О, кем ты работаешь?
6: Ну, у нас с мужем свой бизнес, мы продаем товары для детей, ничего такого.
0: Прикольно, прикольно.
1: Понял, ладно. Ну все тогда, давай, спасибо,
0: пока. Спасибо большое, удачи вам с мужем. Пока-пока.
1: Товары для детей, ничего себе.
0: А это вот как-то надо в Китай поехать, там закупить, здесь продать?
1: Не знаю, можно, наверное, и здесь купить, но тогда...
0: Или здесь на ВБХе купил и перепродал чуть подороже.
1: Так, видишь. Ну или... Так там разберемся, короче, когда будем бизнес мутить, сейчас я пока не знаю.
7: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
8: Всем привет, это главный чарт отчизны.
9: Высшая лига нового радио.
8: С вами Роман Емельянов
9: и Макс Астахов.
8: Поехали!
7: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru. We'll be right back.

0: Супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/nspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.
2: Все мы изначально

0: на новом радио.
1: Честно говоря, я реально не понимаю, как это работает, видимо, на каком-то внутреннем уровне, потому что в первый день после отпуска мы прям были ха-ха-ха, во второй день чуть пониже, на третий день все, до свидания. Почему-то вот как-то, как это так работает, я, честно говоря, не понимаю. Неужели реально в первый день у нас столько всего накопилось интересного? Ты вот не рассказал про аттракционы.
2: Слушай, про аттракционы я покатался в парке, в Европа-парке, это в Германии, в Дюссельдорфе, на 15 американских горках, даже не преувеличиваю. Ага. И там, получается, катался мой брат, я и его ребенок 9-летний. И он... Дети вообще ничего не боятся. А тут, когда ты на горку садишься на эту, вроде ты знаешь, что там все продумано. Это с точки зрения безопасности ок. Садишься, тебя закрепляют в это...
1: Но у меня но не факт.
2: Я держался так за эти поручни, что у меня, короче, синяки были вот здесь вот. А ребенок, Степан, меня заставлял поднимать руки. Вот так брал мою руку, отрывал, чтобы я поднимал. Там, когда, типа, все, кто не боятся, они на самых высоких точках поднимают руки, и такое вот приятное ощущение.
1: А
2: типа,
1: ты думаешь, тебя прям спасет это, что ты держишься?
2: Да, естественно. И одновременно такое смешение чувств страха за свою жизнь, что ты сейчас умрешь. Веселье и того, и прям, ну, знаешь, такое... Ну, такое вот жжение вот так.
1: И это странно, потому что ты в 90-х вырос. У тебя там должно было такое ощущение быть.
2: Еще обязательно там постоянно нужно сделать такую горку, что она проезжает под какой-нибудь типа аркой. И я думаю, сейчас, и это точно мне сейчас бошку снесет. Просто вот так вот верхнюю часть по зубы вот так, да. Я пригибался, я типа длинный, да, я пригибался. Реально, и блевануть хочется, и я писаться, и страшно, и весело одновременно. И, короче, вот так едешь. И впереди...
1: Это прям мой день рождения описываешь.
2: Обычный день человека после 35. И, короче, едешь, она едет 120 км в час. Без крыши, без всего, естественно, шум вот этот вот. И впереди ты видишь вот такая спираль из трех витков. И я вот 40-летний дядя, представляешь, сейчас я три раза вокруг своей оси вот так сделаю. На скорости 30. Держал все, что съел в себе. Но ничего не случилось. Нет, все в порядке. Короче, это очень страшно. И под конец они уже начали по второму разу ходить. И я уже сидел на лавочке и говорю, я не могу. Потому что на некоторых аттракционах перегрузка 4G. А у космонавтов 9G.
1: Ну, 4G, а как известно, 5G это там вообще...
2: А 5G это уже вообще опасно, да.
1: Там вышки эти 5G только так с бабушки там сносят.
2: И выходишь, что... ноги подкашиваются. Такой вот расфокус небольшой. То есть реально перегрузку испытываешь. И очереди от 10 минут до 40 на одну эту. То есть надо, можно полчаса простоять в очереди, прикинь? Ты бы вот согласился?
1: Не знаю, того, чтобы... можно было в городской парк сходить, там покататься, но там перегрузка GPRS на аттракционах, там не 4G. Я последний раз просто, когда катался на аттракционах, это было давным-давно, и я понял, что мне разонравилось. Но в плане того, то что ты когда чем старше, ты как будто перестаешь получать удовольствие от этих аттракционов. В детстве ты как-то, вау, адреналин круто, а потом во взрослой жизни у тебя столько адреналина уже, что уже тебе как так, будто эти аттракционы, тебе больше... Я вот когда катался, мне больше хотелось, чтобы он приехал уже скорее, потому что мне надоело.
2: Даже так?
1: Ну, типа, ну, не надоело, потому что долго слишком тебя в этом напряжении держит. Хотелось бы как-то так быстро, и все. А тебя долго слишком катает он, и ты уже думаешь...
2: И вот инстинкт самосохранения обостряется вот с каждым годом своей жизни.
1: И ты вот держишься, и ты думаешь, что когда она вниз головой на этой спирали замрет, и ты будешь час висеть, подождать, пока тебя спасатели снимут, ты вот будешь держаться.
2: Так, да. И мы спросили у этого чата GPT, были ли летальные случаи или несчастные случаи в Европа-парке, и он сказал, что были. Но только при постройке. Там какой-то один несчастный случай, вообще там не связанный ни с чем.
1: Это плохие новости должны быть, потому что так долго не может статистика.
2: Ну да. А вот именно... То есть, типа, один раз в этом парке, Европа-парке, типа, замирало, выключилось электричество, и там вагонетка застряла, там буквально, типа, на несколько минут, и все запустили.
1: Ты что, не смотрел пункт назначения,
2: что ли? Я об этом и думал, когда я катался на этом.
1: Конечно.
2: Ну, реально, три витка вокруг оси, так, на скорости 130. Это какой-то капец просто. И еще я плавал на вот этот река из соцсетей, из запрещенного грамма, типа это был рилс, когда швейцарцы прыгают с вещмешками в реку и типа так добираются с работы домой. Не видел такой?
1: Я видел такой видос, это из Марокко в Испанию так плыли.
2: Ну, да. А это вот в Берне люди вот так вот берут вещмешки такие надувные, туда запихивают там тапочки, что-то это самое, и вот так сплавляются.
1: Документы.
2: Документы.
1: Я видел это по горной реке,
2: и вот я по этой реке плавал, у них там, прикинь, реально типа указатели, через 50 метров типа выход, следующий через 100.
1: Так же, как на трассе.
2: Типа,
1: Щелковское шоссе.
2: Да, налево. И ты подгребаешь, к какому выходу тебе нужно. И вот,
1: может, если ты не сможешь подгребнуть ее дальше...
2: Проплываешь до следующего. А если ты все пропустил, там дамба, и тебя перемалывает насмерть в пыль.
1: дамба, и там еще
2: вот меня перемололо, и я умер, да. Так, да.
1: Очистные сооружения, там, да. Ну да, понятно.
2: Так, ладно. И есть, да.
1: Ну, классно его.
2: Я с моста 3-метрового нырял, прикиньте, в эту воду.
1: Да.
2: Страшно было.
1: Ну, выжил, ладно.
2: Ну, не страшнее, чем подать декларацию в налоговую одному сходить.
1: Да?
2: Угу.
1: Ладно.
2: Спасибо.
0: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Ради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
6: Ну все, в этом сезоне гости закончились у нас, да. Поэтому мы сегодня вдвоем с Кириллом. Гостей нет, в этом сезоне больше не будет.
7: Как тебе Каграманов, кстати?
6: Нормальный тип вообще.
7: Вообще, да. Молодец. Очень приятный парень, веселый. И он тут рассказывал, что у него денег нет на счету, и при этом рассказывал, что он дом там маме там купил.
6: Да, кто там что-то в Японию в 13-й раз поедет. И я такой думаю, вот у меня нет денег, и у него нет денег. Но это разные нет денег.
7: Две большие разницы, как в Одессе.
6: У меня нет денег, это вообще вот нет.
7: А у него нет денег, потому что он дом купил.
6: Потому что дом, и потому что сейчас еще в Японии, и там надо еще, короче, там.
7: Но обратил внимание, что вот это, он такой человек, который не мог не быть популярным, на мой взгляд. То есть харизма есть, и, и бесконечное желание что-то делать, мысли вот это, и нет страха осуществлять задуманное.
6: Жалко, молодец.
7: Не у всех. Желание что-то делать, мысли вот это, и нет страха осуществлять задуманное. Жалко,
6: молодец.
7: Не у всех такое есть.
6: Да не, ну если по всем...

0: Майами, они втроем еще дружили, и не лето, и Леша Свик, да. И мы что-то там разговорились, и он такой, у меня харизма, брат. Ну, типа, все они сидят, не лето, и
1: типа,
0: Майами.
1: Не лето, там, качок, да, там, Майами, там, еще там. Что-то, а у меня харизма.
0: А у меня харизма, я такой.
1: А когда Артем в живой среде пел песню «Мы вошли в этот замок из дождя», Леша Свик, другой бы сказал, кринж какой-то, или там закатил глаза, а Леша Свик, как будто это его ребенок выступает на линейке в школу, он прям поддерживал, да, всем своим телом, вот этой мимикой тела своего. Вот, да, типа, давай, давай, ты молодец.
0: Кстати говоря,
1: получится.
0: Стас Ярушин же тоже рилс прокомментировал, где я зомби ставил на радио. Он написал.
1: Все, ну, говорят, да, Стас хорошо. Придет к нам. Он, по-моему, даже, он, по-моему, в графике даже уже стоит.
0: Да, да.
1: Да,
0: ну
1: там.
0: Все.
1: Круто было.
0: Круто. Зомби. Зомби. Вчера я тоже Романов пришел. Он тоже шарит за зомби. Все шарят за зомби.
1: Мне один его общий знакомый рассказывал за глаза, что Стас может просто вот позвонить по телефону и разговаривать о музыке. Типа он там что-то делает свое и может о музыке разговаривать параллельно, типа от 40 минут. Там.
0: По-моему, кто-то даже в эфире это рассказывал.
1: То есть человек просто вот живет вот в этом деле.
0: Да. Но зато вон какое у него шоу популярное Музлофт.
1: Да.
0: Там сколько миллионы просмотров всегда. Так что я все жду, когда он нас позовет уже наконец-то на Музлофт. Что-то не зовет. Послушаем трек и про Барселону, и про зомби. Стас там хитов сейчас вообще. Нет, это он не Стас Ярушин, а Ярушин. Это по-английски. Это другой, конечно, да, проект немножечко. Тут главное не путать, потому что спутаешь, думаешь, что слушаешь Стаса Ярушина, а ты просто Ярушин слушаешь. Не путайте. Так, что оставим? Давайте вот такую песню.

0: на новом радио.
1: Так, ну что, давайте 8495-232-1632. Я тут пытался какую-то песню придумать, но ничего не придумал, потому что... Да ничего-то не придумывается, ничего. Ничего не получается.
2: Я ничего не хотел придумать, но ничего не придумал, потому что не придумывается.
1: Не придумывается, ничего не получается. Сейчас.
3: А ты, слушай, а ты знаешь что? А ты заблокируй эти номера просто и все.
1: Да, надо, кстати. Олег, сделай потом это, пожалуйста.
3: Вот так, когда человек звонит, вот...
1: Я телефон перезагружаю, звоните еще раз. У меня там подвисло. Давайте. Ту-ту-ту. Звоните. Я хочу поучаствовать что, где, когда. Давай команду соберем. Мы можем команду собрать на что, где, когда. Ну, туда может прийти любой чел сказать, вот у нас команда теперь.
3: Да, конечно, что там.
1: Раньше же были команды там звезд, там играли там Березуцкие братья.
3: Играл там Гарик Мартиросян, Денис Казанский, комментатор.
1: Да, я хочу собрать.
3: Кстати, очень что... недурно играли, кстати.
1: Я потому что я вот смотрю какие-то, и я прям отгадываю некоторые.
3: Галустян.
1: Ну, прям совсем простые я какие-то отгадываю. И вот я думаю, может, собрать команду реально. Пойти в что, где, когда поучаствовать. Кто? Голос.
3: Есть там, ребят, вписочка в наш ЧГК у кого-нибудь?
1: Ну, нужен кто-нибудь только умнее еще. Потому что если я буду самый умный в команде, мы далеко не уедем. Ну, сейчас это Олег сделает.
4: Здравствуйте.
1: Алло, здрасте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А как вас зовут?
5: Меня зовут Олег, город Белгород.
1: Олег из Белгорода. Рассказывайте, пожалуйста, у вас есть какие-то списки, по которым вы живете, следуете?
3: Планируете ли вы свою жизнь?
5: Конечно, я приезжаю домой, у меня тут на холодильнике сразу список.
1: Реально?
3: Правда? Желтенькая бумажка, стикер?
5: Нет, большая, а четвертая, на которой все расписано от одного до конца. Там. Ага. Убрать огород, там, убрать, сделать какие-то поперечные дела и ага. все в этом плане.
1: Ага.
3: Какие поперечные
1: дела? Поперечные дела какие-то он делает.
3: Какие поперечные дела? Продольные когда?
1: А то, что он огород убирает, это тебя не удивило абсолютно. Ты в огороде живешь или что?
3: Ну, нет, частный дом просто.
1: Частный дом у тебя?
5: Нет, нет, у меня частный дом, да, и мы тут какая-то стройка на все время идет. И у него там сделать кран, пойти убраться там в огороде. Мы тут строим забор и поперечные варим там. Прикручиваем. Мы вместе с женой, кстати, вместе работаем.
1: С женой вместе работаете в огороде?
5: Ну, и в огороде, и везде, потому что мы помогаем друг другу, скажем так.
3: А слушай, а вот интересно было всегда, если вот у вас, у тебя же соседи есть по участку, да? Вот у вас забор, забор один ставится или два забора рядом стоящих? Как это происходит?
5: У нас, честно говоря, я ни с кем не договорился из соседей. Так получается, что я сам со всех сторон делаю. И все делаю в свою сторону, а как уже с ними? Ну, видимо, договариваться. Вообще договариваются соседи.
3: Понятно.
5: Ага.
3: Что-то интересно, если у вас один забор, я, допустим, он поставил забор, а я им, получается, тоже пользуюсь. Так можно?
5: Ну, я как бы буду не против, если тем более ты мне денег закинешь за него.
1: Кстати, чего нет. С этим раньше попроще как-то было. Мне сейчас попадаются иногда какие-то видосы, где кто-то там поставил забор там на 50 сантиметров там, на твой участок, приходят с этими какими-то кадастровыми специалистами, там измеряют, потом судятся из этих там 20 сантиметров.
3: Господи, что ты будешь с этими 50 сантиметрами делать?
1: Да, мне абсолютно пофиг, как будто бы было, если бы у меня был участок. Ну, залез ты там на 10 сантиметров на мой офигеть. Просто.
3: Ты просто, наверное, не умеешь нет, жить. Люди свое отбирают вообще. До
1: сих... Они прям реально там воюют, там годами тратят на юристов, приходят с какими-то там с этими нивелирами, там проверяют это. Вот вы тут залезли, там у меня куст этот, он мне принадлежит. Да иди поспи просто, ты че?
5: Я в этом плане сделал наоборот. Я отступил от соседей 10 сантиметров к себе со всех. И считать, что я свой участок сделал чуть меньше, потом думаю, чтобы у меня меньше проблем в будущем было.
1: Да я бы так же
3: судиться, это ад вообще, эти все тяжбы, это моральные потери колоссальные.
1: Особенно вот с этими душнарями, которые тратят там просто... Это знаешь, как будто они на принцип идут. Меня удивляло, что многие люди для того, чтобы выиграть там в суде 5000 рублей, тратят там по 100 тысяч на адвоката, просто как будто на принцип идут, чтобы тебя там задавить, задушить. Но это с такими людьми вообще ужас. Я не верю, что такие есть на самом деле, потому что не встречаюсь. Но они есть.
3: Да.
1: Ладно, пока, брат.
5: Сосед пришел ко мне, увидел 10 сантиметров, говорит, ты что, к себе отступил, что ли? Я говорю, ну да, что тут такого? Какой ты щедрый, оказывается.
1: Вот они не могут понять, они реально, они борются за эти 10 сантиметров, что-то реально. Ты туда куст посадишь, и он что? Ну, короче, мне это непонятно просто. У меня участка нет, поэтому я, наверное, не могу это понять. Но я вот, честно говоря, я... вот у меня с какими-то, с цифрами более-менее нормально, но вот в этих всяких гектарах, сотках и так далее я не понимаю. Вот эти квадратные метры, в этом я, вот мне говорят, сколько квартира, там 50, там 60 квадратов, я не понимаю, сколько это.
3: Ну, ты просто сопоставляешь с предыдущими своими квартирами.
1: Ну, или говорят, площадь, вот, площадь там лес 100 гектар, а я откуда знаю, сколько это 100 гектар?
3: Ну, вот я недавно переоформлял дачный участок, я узнал, что 6 соток, это просто 6 сотен квадратных метров, прикинь?
1: Да?
3: 600 квадратных метров, да, сотка типа.
1: А. Ну и все.
3: И все.
1: Мне, а как мне понимать, сколько это? Объясните вот так вот в квадрат, сколько 600 квадратных метров. Типа это 600 туда, 600 туда, это 600 со всех сторон или 600 в сумме по всем сторонам? Или 600 это по диагонали у меня квадратных метров? Или вот квадратный метр, это я понимаю, метр на метр квадрат.
3: Да, и таких 600 штук получается.
1: 600 квадратов, да. Так это же дофига.
3: Правильно же мы говорим? Ну да, дофига.
1: Ну ты представь... Да нет, это не может такого быть. Ну представь, у тебя участок, ты в одну сторону идешь 600 шагов, и потом еще 600 шагов, и ты делаешь квадрат, из которых 600 шагов, то есть ты делаешь в сумме 2400 шагов. Это так?
3: Нет.
1: 2400 шагов — это очень много. Это у тебя получается уже 2,5 квадратных километра.
3: Сейчас нас кадастровые специалисты объяснят. Подожди,
1: то есть если у меня участок 6 соток, это значит он 2,5 квадратных километра, правильно?
3: Вот пишет человек, Павел, все растусовал. Одна сторона 30 метров, другая 20. Итого площадь 600 квадратов.
1: А, так это же
3: то
1: мало.
3: 30 совсем. Шагов и 20 шагов.
1: Это ж вообще тогда мало.
3: 600 шагов и 600 шагов. Тебе надо в кадастровую палату вообще идти работать.
1: Я посчитал 600 метров так.
3: 600 квадратов, это 600 шагов.
1: Подожди, то есть я посчитал, что у меня получается реально 3,5 километра участок, я посчитал.
3: Участок 3,5 километра. Лопату забыл, 2 дня шел. Кроты устают просто там.
1: С этим у меня сложно. При том, что я когда учился, у меня была геодезия. У меня был предмет геодезия.
3: Ну, это давно, видимо, было уже, конечно.
1: Но я там что-то нас учили, вот в этот, как смотреть, вот этот нивелир, там были вот эти вот штуки какие-то, я вообще не понимал,
3: что это такое.
1: Они когда
3: смотрят туда, в этот прибор, там что, бинокль, типа как бинокль, линза какая-то?
1: Типа линза, и ты с одной стороны ставишь вот эту вот штуку, а с другой стороны ты должен поставить, как типа, ну не мишень, а вот эти вот полосочки, и ты смотришь там отклонение за счет вот этого.
3: А почему так долго они стоят около этой стойки?
1: Ну тебе же надо... Видимо, каждый квадратик обмерить.
3: Понятно. Как не увидишь геодезиста, он стоит тренога, и он рядом просто стоит. Думаю, вот это у вас работа, мужики, классная.
1: Ну, он там просто, скорее всего, что пока ты не можешь...
3: Это очень важная работа.
1: За 10 секунд ты сделал и пошел домой.
3: И пошел Бургер Кинг.
1: На самом деле, это реально важно. Они вот так вот не просчитают, а потом у тебя дом просядет. И ты кого будешь винить? Застройщика. А застройщик геодезиста. А геодезисту некого винить. Так что вот. Ребята, спасибо вам реально за любую работу.
3: 600 квадратов, 4 километра.
1: Участок, ну вот у меня такой вот.
3: Работай на радио лучше.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
0: Город не ждет. И тормоза. Тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Я заметил такую тему прикольную, что творчество Black Eyed Peas, что у Эйкона, что у Флорайда, оно делится типа на то, что было до 2010-го и после 2010-го, потому что это абсолютно разная музыка после 2010-го, что у Эйкона, что у Black Eyed Peas, что у Флорайда прям такая танцевальная пошла, а до этого было бы такое, больше под R&B, такой рэп. Я с этим столкнулся на концерте Эйкона, потому что все старые песни я прям все наизусть знал, а потом вот это вот пошла I wanna be la-la-la ла-ла. Вот это вот я уже не слушал.
1: Более танцевальный музон, да?
0: Да. То же самое с Black Eyed Peas. Все эти Let's Get It Started, Where's the Love и прочее. Я это все знаю наизусть. А все, что у них пошло, вот это, которое было после...
1: С
0: вот
1: Дэвидом Геттой там.
0: Да. Вот мне это уже как будто не близко. Но при этом на концерте я обратил внимание, что на это и тоже огромная реакция была. И насколько я понимаю, у многих артистов эти песни, они даже и в итоге популярнее стали, чем те, которые были в нулевых. Вот.
1: Интересно.
0: И это круто, что многие артисты приспосабливаются, то есть они к тому, что требует сейчас индустрия, они очень хорошо это адаптируют. Это, конечно, талант, потому что многие из-за того, что не смогли адаптировать, просто там и остались в тех временах. Вот я такой душный. А я потому что готовлюсь к музыкастингу, когда мы будем судить. Мне же надо там будет как-то распетлять, почему мне ничего не нравится. Мы опять будем, у нас музыкастинг стартует уже скоро. Это конкурс, который мы проводим молодых артистов. Да,
1: новых
0: артистов. И там опять, наверное, будут крутые призы, запись там песни, клипа, возможность там выступить на наших мероприятиях, и в том числе в Лужниках, если в этом году, в следующем, точнее, уже будет это перед 100 тысячами людей. И мы там опять с Кириллом будем судить, скорее всего, и это, конечно, будет
1: круто. Давай наоборот, короче, я буду засаживать люто, а ты будешь всем говорить,
0: как... Сможешь.
1: Ну, я не смогу, да.
0: Не сможешь.
1: Но попробую. А ты будешь говорить, господи, да потрясающе.
0: Ты будешь думать, я же сейчас судьбу человека решаю. Да. Вот
1: не,
0: это
1: да,
0: вот.
1: Прикинь, ты скажешь, невероятное талантище просто.
0: Ну, это надо, ты что, это такой трек должен быть, чтобы я так сказал. Это ты должен, это должен, что Sting Shape of My Heart придет петь
1: и
0: тогда.
1: То. Нет, ну, в целом удобоваримо.
0: Да, я не понял по поводу второго куплета, честно говоря. Да.
1: Ну, а где рифма у вас? Да. У Sting'а там, кстати, иногда прям гуляет, там нет рифмы. А где, почему так тихо вы поете?
0: Вот как... Кстати говоря, я вчера тоже Juice WRLD поставил вот этот трек, и там кто-то написал песню Sting'а, испортили. По-моему, у этой песни Juice WRLD там... больше прослушиваний даже в итоге, чем на песне Стинга. Но есть в этом... короче, Juice WRLD, он просто умер. А там, когда артист умирает, сразу же растет тут прослушивание. То есть он так, по сути, ну, не может, не объективно.
1: Просто умер.
0: Ну,
1: такой
0: там,
1: способ продвижения своей музыки.
0: Это как Майкл Джексон, он до сих пор деньги на творчестве зарабатывает. Ничего себе.
1: Зарабатывает?
0: Ну, да. Там... Ну, а как это назвать еще?
1: И родственники зарабатывают.
0: Ну, они зарабатывают, да. Все.
1: Зависть, да?
0: Ну, как?
1: Завидую человеку, которого нет.
0: Завидую, Артем. Что я не родственник Майкла Джексона, вот так я скажу. Потому что...
1: Джанет Джексон, Латоя Джексон, Майкл Джексон, Артем Селиванов.
0: Да. Джексонс 5. Ну, там ты просто так, оно так... И ты потом можешь, вот он там, как бы, и всю жизнь жить там на то,
1: что... Да это у тебя все карты вот в руках. Ты сам можешь построить
0: какие
1: свою судьбу.
0: Карты?
1: Напиши трек, он взлетит.
0: Мне даже на Кутузе никто квартиру не оставил, чтобы ты понимал.
1: Попросим артистов репостнуть наш трек. Крутой продюсер заметит и позовет тебя.
0: Кстати, сейчас можно еще один
1: замок
0: сделать. 2 года прошло, можно еще один трек сделать уже, наконец-то. Поэтому...
1: Артем, почему треки не делать? Чтобы не перенасыщать своим творчеством,
0: да,
1: пространство.
0: Не доставать. Потому что я заметил, когда мы первый выложили, там было очень много прослушиваний и лайков, на втором уже чуть поменьше, на третьем еще поменьше. И я такой подумал, ну ладно, берем паузу.
1: Все, 2 года прошло, сейчас можно уже задуматься.
0: Все. Нужно какой-то рэп, прям сделать такой рэп, чтобы я такой... Родители,
1: да, уехали необычное, на дачу, типа, я гуляю. Прикинь, вот типа рэп, там рэп читаешь, а под фрипеве девушка какая-нибудь.
0: Ни разу такого
1: любовная
0: не слышал.
1: Любовная любовь, печальная осень.
0: Или Макс Лоренс.
1: Да, красивым своим голосом.
0: Да. И я такой, жил был на свете Антон Городецкий, и бросила жена, он грустил не по-детски.
1: Вот уже и наклевывает с первой строчки.
0: Все, тогда гоу, пишем. Еду на студию на выходных тогда.
2: Новое.

0: 18 часов на новом радио.
1: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом

0: на новом радио.
1: Олег, сегодня задоджить пение не получится, потому что ты не пел уже месяца два, наверное. Ты не хочешь? Ну, Олег.
2: Ничего себе.
1: Офигеть, он
2: ты
1: уже не хочет.
2: Что это за бунт на корабле?
1: Вообще уже.
2: Я, говорит, не хочу петь.
1: Не хочу, Олег.
2: Тебе, во-первых, за это платят.
1: Во-первых, да. Вниманием и этим, как его.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, Олег. Ну, давно не было пения, люди уже соскучились.
3: Ну да, на самом деле, давным-давно.
1: Конечно, два месяца уже не пел, поэтому давай сегодня восполним эту брешь, наконец-то, напоследок что-нибудь споем. Я выбрал песню, которую мы точно не пели, и вообще я про нее забыл. Она называется «Jay Sean Ride It».
3: Угу.
1: Понял, что за трек?
3: «Ride It».
1: Да-да-да. Хотелось бы сегодня ее в исполнении Олега послушать. Вот, песня о любви. Реально, что-то я забыл про этот трек, а он мне нравился же всегда.
2: Помню, я был глубоко потрясен, когда «Бригада У» в «Европа плюс» 20 лет назад пошутили, что эта песня называется «Прадед». Я такой думаю, вот это каламбурище, вот это круто реально, вот это не зря люди хлеб едят. И вот прошло 20 лет, пожалуйста.
1: «Прадед».
2: «Прадед», ну смешно же.
3: «Джей Сиан», который, да?
2: «Джей Сиан Прадед», да.
1: Да.
3: Давай, я нашел.
2: А, такая легенькая, чтобы вкатиться в сезон.
1: Угу. Не торопясь.
3: Е.
2: О.
1: Е.
3: Let me feel you.
1: Это он сказал, дай мне почувствовать тебя.

0: not right now.
1: It's called Down. Right?
0: Then you England will walk away. А у меня уже кончились тексты.
2: Все, там
1: нет. А, он там больше.
0: Он там медленно, что ли, допропевает? Let it me know. Let it hold and go.

0: Не, сейчас куплет уже.
1: А, опять?
0: Да.
1: А припев где? Где
0: припев? Он его пропустил.
2: Та-та-та-та-та way. Новые Mojito and Ba. Та-та-та came off on the glass. The DJ plays your favorite song. Can you know you be calling for me to dance? Pulling me, pulling... Сейчас, не здесь. Pulling me, pulling...

0: нормально.
1: А вообще, когда там райды, это что там такое было? Сложное какое-то предложение? Или там так написано?
2: Я просто сбивался. Come touch my soul, just lose control. We are alone, let me feel you... Ну, это вот на повторение.
0: Подожди, это ты должен говорить А, you touch my soul, вариант Б, you on a low. Мы же играем сейчас, кто хочет стать миллионером, я правильно понимаю?
3: Да, вариант С, just lose control.
0: Да, и вариант Д...
2: Let me feel you.
0: Ну так, ну точно не just lose control. Сейчас надо подумать. Может, я вот думаю, другу. Либо let me feel you, либо ты как думаешь?
1: Ну, либо lose control, я не знаю. Да надо звонить другу.
2: Короче, тын-тын-тын получалось, потому что я стесняюсь.
1: Стесняюсь чего? Здесь никого нет.
0: Так этот Олег долго на сцену не выходил, поэтому...
1: просто потерял форму.
0: Потерял немножко, поэтому... Ну, ничего, Олег, мы за новый сезон нагоним как следует. И вот. Есть какие-то важные информации, которые нужно проговорить. Напоследок, опять в самом конце мы это сказали.
1: Наш концик УПНР нового радио в Лужниках покажет по телеку, по Муз-ТВ, замечательному каналу, любименькому. Это будет какого числа?
0: Это будет 5 сентября в 18:40 премьера на главном музыкальном телеканале страны Open Air. Новый радиодвиж, который мы проводили в Лужниках, который посетило более 180 тысяч зрителей. Если вы пропустили, вы можете посмотреть это на Муз-ТВ. 5 сентября, 18:40. Интересно, а сколько концерт будет идти? Так же целый день, как и...
1: Да, мы... с 12 дня и до вечера, до полдесятого.
0: Ну, не, они начали в 18:40, и там закончится часика в 6 утра. Да.
2: Слушайте, нет. Я в деле, я смотреть буду.
1: Да? Молодец, и я тоже.
0: А хоть посмотришь будем.
2: Не из шатра, в котором я сидел весь день.
1: Да, даже кусочек Севиль не видел, ведь Олег. Он старше просидел.
2: В маленьком экранчике, когда мне нужно было там ее как раз-таки вырезать для соцсетей.
0: Угу. Понятно.
3: Ну ты как целый месяц был тут вообще? Да.
2: На самом деле, у меня же две недели отпуска было, а потом я с таким кайфом в пустом open space сидел. Никто не шумел, никто ничего там, никакого рабочего процесса вокруг не было.
1: Не заставлял петь, песни всякие.
2: Да, и я сидел спокойненько, делал свои дела, которые у меня были назначены.
1: А в отпуске что, ты на огороде копался там что-нибудь?
2: Я траву, хотел сказать, брил.
1: Это нужно.
4: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 90. 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь район,
15: новое,
14: что

0: это
1: Radio.ru.
2: Новое на новом. Севиль и Артикасти. Бриллиант.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня. Новое радио.
3: Не понедельник, а уже хорошо. А в остальном среда пришла, неделя прошла. Так что снова откладываем все основные дела на понедельник. Начинаем понемногу раскачиваться под суперхиты, суперновинки. Ближайшие 6 часов с тобой я, Вадим Данилин. Ну, постараюсь тебя порадовать там, как получится. Всем огромный привет.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: здесь, могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru.

Привет, красивее тебя, людей, суперхит в эфире нового. Сейчас будет больно. Сейчас тебе будет больно. Хотя куда больнее, до Нового года осталось всего 120 дней. Всего 120 дней до Нового года. Вы слышите уже, да, этот голосочек писклявый Марайи Керри? Британские ученые назвали работу до 10 утра настоящей пыткой. Физиологи из Оксфордского университета заявили, что ранний график наносит серьезный удар по здоровью и психике людей младше 55 лет. По мнению исследователей, принуждение организма к раннему бодрствованию полностью нарушает естественные биологические ритмы. Постоянный подъем к 9 часам утра или ранее приводит к хроническому недосыпу и сильному стрессу, что снижает иммунитет и ухудшает память. И чтобы сохранить здоровье и повысить продуктивность сотрудников, ученые призывают работодателей перенести начало рабочего дня на 10 часов утра. Больно? Больно. А кому сейчас легко? Тему суперхитов, суперновинок очень скоро продолжит команда Инь-Ян, Сергей Лазарев и не только.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое радио.

I'm Giant. Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Не очень хочется про работу сейчас говорить, рассказывать, поэтому вот тебе новость, после которой твоя жизнь не будет прежней. Значит, смотри. Бразильские ученые выяснили в новом исследовании, какой размер и форма женской груди кажутся людям наиболее привлекательными. Тык-тык-тык. Больше половины участников исследования предпочли небольшую грудь. А важнее самого размера оказались симметрия и пропорции. Причем мужчины и женщины оказались практически солидарны. В фаворитах малый и средний размеры, симметричная форма и центральное расположение всех частей груди. По словам ученых, результаты могут пригодиться пластическим хирургам, чтобы лучше понимать эстетические предпочтения пациенток. Вот, мода на большую грудь прошла. Живите теперь с этим. Очень скоро продолжим.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Сильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали. 16+.

0: Язовый, русская рулетка, суперхит Вавернова, ну и продолжение нерабочих новостей. Вот такая вот новость одиночества, оказывается, это для вас. Американские ученые заверили, что одиночество расширяет кругозор. А согласно новому исследованию, люди без отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Правда, для этого нужно сформировать правильное восприятие своего свободного статуса. При этом позитивный эффект сработает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то одиночество теряет все плюсы. Но это адекватные люди, понимаете? У адекватных людей расширяется кругозор, появляются свежие хобби и все прочее. А у тебя нет. А у тебя нет. А у тебя ничего этого не будет.
1: Реклама. Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хашлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Уже почти половина россиян страдает от депрессии. Признаки расстройства выявили у 49% жителей. Так что ты не одинок. Нас много. Добро пожаловать в команду. У нас здесь весело. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее, например. А потом посмотрим. Вадим Данилин здесь. Проходи, ложись. Здравствуй.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это Алок со своим суперхитом в эфире нового. Напоминаю, грандиозная премьера на Муз-ТВ очень скоро. Этим летом новый радио ПНР вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках более 180 тысяч зрителей. А теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно любой, и ты в том числе. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти, Зиверт, Марии Краймбери, Арти Касти, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропустим, премьера на главном музыкальном телеканале страны уже в эту субботу, 5 сентября в 18:40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарт ИВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток.
3: Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.
2: На новом радио. Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

Это «Эльман и Три», да, с неба суперхит на новом, нулевой приходит и уходит, а денег много не бывает никогда. Китайский язык, пишут о том, дает прибавку в 75 тысяч рублей к зарплате. Китайский язык, плюс 75 тысяч к зарплате. Тем, кто хорошо владеет этим языком, на российском рынке готовы платить намного больше, чем рядовым сотрудникам. Наиболее востребован китайский в наше время в IT, управлении, логистике и продажах. А больше всего готовы платить операционным директорам, знающим язык. Их зарплата начинается от 250 тысяч рублей. Есть, оказывается, люди, которые по 250 тысяч рублей получают, нифига себе. Их зарплата начинается от 250 тысяч рублей, в то время как человеку без владения китайским предлагают всего 180 тысяч на ту же позицию. Если я знаю слово «нихао», например, или «шиши», можно мне прибавку к зарплате? Пожалуйста. Филатов, Кэрис, Мумитроль, Нюша. И не только очень скоро в продолжении тема суперхитов, суперновинок на новом.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. Плюс.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. При результатном исследовании, проведенном X-Consulting Business 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Runways, суперхит в эфире нового. Россиян призвали не увольняться в никуда. Найти новую работу становится все сложнее, пишут. По словам HR-ов, поиск занимает больше времени, а зарплата при переходе в другую компанию может оказаться на 10-20% ниже. До конца года и в 2027 году число вакансий может сократиться еще на 15%. Но это если ты середнячковый специалист. Давайте будем честны, да? Хорошие специалисты на дороге не валяются. Они валяются дома на диване.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3.
3: Новое радио.
4: Всем, кто любит гулять по Патрикам, настоятельно рекомендуют быть осторожнее. В том районе орудуют индусы-гипнотизеры. Это все новости к данной минуте. Продолжаем радоваться экватору недели под суперхиты и суперновинки нового радио. Минимум слов, максимум музыки. Вот и готов новый музыкальный на новом. Вадим Данилин тут. Всем приятного аппетита.
5: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Это «Крем-сода» и «Хата» мы суперхит в эфире нового. До этого суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» играла от Леонида Агутина и Анжелики Варум «Королева». Песня моего детства. Я просто хотел напомнить, вышел в эфир, напомнить часовой лайв выступление Анжелики Варум. Имеется в нашей группе ВКонтакте на случай, если ты уже пересмотрел все фильмы, передачи и смотреть больше нечего, есть чего. Забегай в нашу группу ВКонтакте, но в радио ищи красивый часовой лайв из нашей концертной студии Анжелики Варум. Это было красиво, это запомнилось надолго и будет помниться еще очень долгое и долгое время. Ну а в эфире нового радио 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы. Приятного аппетита!
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Yearbooks со своим суперхитом в эфире нового. А тем временем продолжим тему любви. Выявлен очередной секрет долгих прекрасных семейных отношений, если для тебя это актуально. А семейные психологи выяснили, что регулярные выходы в свет с другими стабильными парами стимулируют повторный всплеск дофамина. Да, встречи формата пара на пару дают двойной эффект. Позволяют посмотреть на своего партнера со стороны в новом социальном контексте и одновременно снимают накопившееся бытовое напряжение. Да, а не то, о чем ты подумал. Просто встречайтесь парами по вечерам после работы, если сила, конечно, есть. А то днем у нас столько планов на вечер. Согласись, я не один, наверное, такой. Планов у меня дофига на вечер. А приезжаю, и все. И все. Кирдык.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. На смену полноценным долгим свиданиям в этом году пришли микросвидания, которые длятся не более 15 минут, обязательно в середине дня и с чашкой кофе или просто со звоном. В принципе, логично, человек не успевает надоесть, хочется еще, и понеслась изба по кочкам. Это все новости всегда на минуте, возвращаемся к нашим золотым суперхитам, суперновинкам. Всем привет!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Суперхит «Весна» в эфире нового. Ну, до весны еще как долго пешком и задом. Тут бы зиму пережить. Какую зиму? Осень бы пережить вот это вот все дождливое. Тем временем очень хочется поболтать ерундой сегодня с тобой. Не серьезно, а серьезно. Тема у нас случилась. Мы вчера сидели, отмечали пятницу. Ну, так, знаешь, немного так за чашкой чая. Обычно гуляем после работы с коллегами, с друзьями, с соседями и так далее. Вот. И слово за слово начался спор по поводу того, что же из себя представляет старость. Вот. Потому что, ну, знаете, вот, например, возраст молодежи в российском законе – это от 14 до 35 лет. Закреплено в федеральном законе. По классификации Всемирной организации здравоохранения молодой возраст – это от 18 до 44 лет. По версии Организации Объединенных Наций там намного уже, там все намного уже, от 15 до 24 лет. Это вот прям молодежь-молодежь. Ну, ты знаешь, человеку может быть там 16 лет, а он уже может быть по каким-то повадкам своим старым человеком. Ну, вот сейчас хочется узнать. Очень хочется узнать и вообще определиться. Может быть, я тоже уже старый. Давайте поговорим. Старость – это когда? Старость – это когда? Наш мессенджер нового радио, зайди, пожалуйста, выскажи свое мнение. Как ты считаешь, вот старость – это когда? Не обязательно это возраст должен быть. Возможно, старость – это когда ты начинаешь делать закрутки, да, на осень, там, на зиму и так далее. Это старость. Возможно, старость – это когда, я не знаю, там, ты начинаешь снова надевать подштанники зимой и все прочее. Старость – это когда? Напишите, пожалуйста, в нашем мессенджере «Новое радио» и в нашей группе ВКонтакте. Сейчас тоже там пост замучу. Просто очень стала интересна характеристика. Вот кого можно считать старым? Давайте определимся. Я тоже выскажу свою точку зрения, но чуть позже. Возможно, я старый, возможно, я еще молодой. Давайте так. Старость – это когда? Пиши срочно.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Кельвин Харрис со своим суперхитом. Так, давай сейчас будем определяться и проходить такой экспресс-тест на старость. Старый ты или нет? Спросила в нашем мессенджере. Старость — это когда? В общем, понеслась изба по кочкам. Значит, смотрите, вы просто мысленно говорите про себя. Да или нет? Да? Я или не я? Так, где это? Где это? Вы что-то пишете и пишете. Когда тебя окрикивают женщина, а тебе всего 39 лет. В смысле, всего 39, алло, уже 39. Старость — это когда ты наконец-то перестаешь кому-то что-то доказывать. Есть такое? Есть. Вместо шоколада покупаешь домой мятные пряники. Обожаю мятные пряники. Ну все, я старый. Так, еще, конечно, признаки старости — это когда ты более спокойным становишься, чем в молодости. О, это я. Когда присматриваешься к земле. Старость — это когда учитель русского языка и литературы говорит представлять из себя, хотя верно, представлять собой. Когда начинаешь делать закрутки. А вот сейчас все, короче, кто делает закрутки на зиму, вы старики. Ну, просто я не вижу ни одного минуса в этом. Нам с женой уже почти по 46 лет. Мы и закрутки катаем, и в театр ходим, а можем легко и с палатками на несколько ночей уехать. И путешествие на машине по 3000 километров в одну сторону, а можем и в клуб на ночь сгонять, а утром на работу. Старость определяется не в возрасте, а каким ты себя чувствуешь душевно. Ну, слушайте, старики тоже везде гоняют, ничего такого страшного нет. Вот. Дальше. Это когда бесит ведущая радиостанции. Ирина, попей успокоительного, Иришка. Попей, попей. Сейчас по осени у всех обостряется активность, поэтому это только начало. Совсем недавно прочитал какое-то исследование, что резко черты старения на человеке проявляются в 44 года. Даже страшно стало. Старайся — это когда перестаешь следить за собой, а следишь за другими. О, это я. Это когда смеешься с шуток в утреннем шоу «1+1». Старость — это когда ходишь с бадыком и прихрамываешь. Что такое бадык? Палочка, наверное, да? Старость — это когда одному жарко, а другой мерзнет. И когда сидишь в очереди в поликлинике не потому, что просто простудился, а потому что уже песочек сыплется. Старость — это когда, продолжу, вот как ты считаешь, что это такое старость? Когда что? Вот я считаю, закрутки, если делаешь, то это ты уже старый по умолчанию. Я уже высказался. Если ты надеваешь подштанники, например, осенью, вот в это время, когда еще более-менее тепло, то ты уже старый. Если ты не снимаешь их, то вот пипец, какой старый. Наш мессенджер, Новое радио, наш канал Новое радио, также заходи. Скоро продолжу ваше чтение.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо звезд.

0: Ваня Дмитриенко, его вечно молодым. Актуалочка, кстати, только сейчас зашла. Актуалочка в эфире Нова. Старость — это когда? Наш мессенджер Нового Радио, наш канал Нового Радио ВКонтакте. Значит, давайте продолжаем быстро тест, такой всероссийский тест. Старый ты или нет? Люди пишут, старость — это когда? Старость — это когда в магазине вдруг... Да куда вы столько строчите-то, а? Продолжаете. Старость — это когда в магазине вдруг хочется кефир купить, а не молоко. Это когда пытаешься всех знакомых чем-то накормить, даже если они не хотят есть. Вот у меня такое, честно скажу, признаюсь. Постоянно я хочу чем-то накормить их. Поэтому я не люблю гостей домой звать. Вот, потому что после них холодильник пустой. Не потому что они все съедают, а потому что я им пихаю это все. Это когда ты через 5 минут забыла, что хотел сделать, когда тебе постоянно холодно и хочется спать. Старость — это когда купила билеты на многоточие. Моя ты хорошая. Я вот тоже с удовольствием бы купил билет на многоточие. Вот. Боюсь, забуду, когда этот концерт. Старость — это когда после наклона упал. Старость — это когда не можешь надеть трусы стоя. Вот, кстати. Я вспоминал просто, могу я или не могу. Надо сегодня дома потренироваться будет стоя. Не, на одной ноге я могу простоять, там любой тест пройти, на одной ноге минуту-две могу простоять, так что это нормально. Старость — это когда все лето дует форточку маршрутки, это когда пироги с ливером становятся вкусными. Обожаю пироги с ливером, обожаю. Ливер — это норма или стрём, ребята? Ребята, как к детям к вам обращаюсь? Да? Ливер — это норма или стрём? Я обожаю ливер, на самом деле. Причем полюбил недавно, только до этого просто блевал. Старость — это когда слушаешь Данилина с 11 до 17, не вижу ни одного минуса. Я вас подготавливаю к старости, чтобы потом не было, знаешь, проснулись, посмотрели в зеркало, сказали, пипец просто. Старость — когда покупаешь сумку-тележку на колесиках, чтобы с ней сходить на рынок. Старость — это душнилин. 3 года как подсел его слушать в повседневной жизни. Наверное, тот еще душнило. Может, я ошибаюсь. Ты ошибаешься. В повседневной жизни я молчу. Да, потому что я привык, что мне платят, когда я говорю. А дома мне не платят за то, что я говорю. Поэтому дома я молчу. Старость — это когда утро начинается с замера артериального давления, когда утром, кроме давления, ничего не поднимается. Когда рано встаешь без будильника, регулярно и ложишься спать 9 вечера. Это я. И когда приносят платежки от ЖКХ, а ты не рад их видеть. Да, мне кажется, и молодые тоже не рады их видеть. Вот. Мне тут пришла платежка. У меня сейчас новые соревнования пошли. Минимизировать все платежи по ЖКХ. Вот, например, в этом месяце у меня платежка пришла на 3800 всего. Представляете? Не спрашивайте, как часто я моюсь.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райт Раунд.

0: Ковидео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Это Т9, 2009 год. Вдох-выдох. Ода нашей любви. Суперхит в эфире нового. Старость, мне кажется, это еще и вспомнить момент, когда Ода нашей любви была прям новинкой, мне кажется. Но, да, старость — это когда? Обсуждаем сегодня. Спасибо ваш огромное за ваши комментарии. И каждый третий, если не каждый второй, пишет о том, что старость — это когда не можешь помыть ноги в раковине. Я, между прочим, никогда ноги в раковине не мыл. Серьезно, я не могу вспомнить, когда бы я это делал. И почему это так актуально? Наверное, поговорка какая-то есть или что? Я не знаю. Короче, старость — это когда в магазин с собой берешь пакет. А вы видели, сколько пакеты стоят? 10 рублей. Вы смеетесь? Я, конечно, с собой сумку беру. Шоппер. С длинными ручками. Шикарно. Очень удобно. Рекомендую. Старость — это когда круглогодично горит фиолетовая лампа в окне, когда знаешь всех дворовых кошек и собак, а они тебе в ответ. Когда целенаправленно покупаешь пшено не себе, а голубям во дворе. Старость — это когда рассада. Ой, соглашусь. Но я в этом плане еще молод. Старость — это когда никуда не хочется, кроме как на дачу. Старость — это когда начинаешь думать, как сэкономить, а не о том, как заработать больше. Да, Данилин? Пишу. Да, Александр. Мне уже 46. Куда больше работать? Мне нужно меньше работать и больше получать. Я уже достоин этого. И вот девушка пишет: и в этом году я продала 16 ведер яблок. Онлайн, правда, но, видимо, все. Старичок. Но их некуда девать. А помимо того, что сейчас вы пишете свои сообщения, вашу точку зрения, что же такое старость? Старость — это когда? Можете еще скинуть, у кого есть дачи, свои там эти урожаи. Накидайте, пожалуйста, фотографии в наш мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Фоточек жду также. Что у вас там выросло? Показывайте, давайте.
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое — это...

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Так, я не вижу ваши закрутки. Алло, я кого попросил скинуть фотографии? Похвалитесь уже, что там крутили, мариновали, солили. Жду ваших фоток в нашем мессенджере. А пока все это время 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты, суперновинки only. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут еще на пару часов задержусь.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Между прочим, мой коллега в эфире прямо сейчас, Сэм Хаслер, да, по пятницам и субботам часовые танцевальные сеты суперхитов, суперновинок выкладывает. Работает 2 часа в неделю, получает, как я. Представляешь? Ну, кто на что учился? Это называется Сэм Хаслер Runaway. Подиум, по-моему, переводится с английского. Я не об этом сейчас. Спасибо огромное за фоточки. Я попросил закатки, ваши фотографии закаток прислать. Чем вы там занимаетесь? Мы старость сегодня немного обсудили. Спасибо за фоточки. Вот мне понравилась фотография от Любови. Я ее даже отдельным постом выкинул в наш мессенджер прямо сейчас. Вот, Любовь, у меня вопрос. Сначала вопрос. Нафига делать так много закруток? Там полный огромный шкаф. А второй вопрос. Спасибо огромное, напомнили. Я только недавно для себя открыл хренадер. Недавно только. 46 лет прожить на свете, только недавно открыл хренадер. Это такая шикарная вещь, что я готов ее теперь променять на майонез, который я все это время ел. Ты представляешь, да, вот? У меня слюна потекла. Пельмени отварить, залить это все хреновиной вот это вот и получить отвал всего. Все, что нужно человеку для счастья. Давайте ваши фоточки закруток срочно в наш мессенджер.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вчера мы обсуждали тему с тобой, нужно ли обязательно иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать. Голосование даже в нашем мессенджере было, более 2500 человек проголосовало. Спасибо вам огромное за участие, за такой интерактив. Пришли к выводу, и мужчины, и женщины пришли к выводу, что не обязательно иметь высшее образование, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Здесь исключительно речь идет про деньги, про хорошие большие деньги. Не обязательно нужно иметь высшее образование. И сейчас подоспела новость, вот тоже интересного характера. В Америке парень бросил колледж и заработал 7,8 миллионов долларов. Знаешь, на чем? На продаже карточек Покемон. Андрес однажды купил набор карт для двоюродного брата. Из упаковки за $5 ему выпала карта стоимостью примерно $100. И тогда парень понял, что дело выгодно, и одним из первых начал вести Покемон-трансляции, где и продавал карточки. Позже организовал свою контору, с родственников туда тоже прикрепил. И дал главный совет. Не плыть пассивно по течению, а искать свой путь, даже если окружающие в него не верят. Вот так вот. А мы тут закатки обсуждаем. Кстати, продолжаю ждать фотографий ваших закаток.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Новое радио.

0: там мод «Космос» — это синяки в эфире нового. Но чтобы не получать синяков, давайте подальше от любви сейчас. Вы будете смеяться, на самом деле. Но я насмотрелся ваших фоточек, закруток в нашем мессенджере и решил, что дома сделаю хренадер сегодня. Да, вот прям сделаю, прям захотелось. Куплю помидоры. Какой там состав? Делается за 20 минут. Помидоры, корень хрена, чеснок, соль и сахар. За 20 минут и с пельменями. Как же это вкусно будет. Короче, у меня сегодня пердуха. Смогу ли я завтра на работу выйти или нет, после этого я не знаю. Во всяком случае, надеюсь. Слюни текут.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коул-слоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна – свое родное. Свежие.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое. Новое.

0: реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6.
3: Новое. Рабочий экватор мы благополучно, считаю, пересекли. Время понемногу принимать горизонтальное положение, планировать предстоящий выход и наслаждаться жизнью, да?
4: Да.
3: Под суперхиты, суперновинки нового радио, естественно. Еще час настроения тебе поделаю я, Вадим Данилин. Я же поделаю тебе нервы. Смирись. Всем привет.
5: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально

Магнетик, суперхит в эфире Нова. Напомню, буквально недавно, пару часов назад обсуждали, старость это когда. Мне понравилось очень сообщение, его прям можно в цитатник, что старость это когда в чулках не твои ноги, а лук. Но не об этом сейчас я. Значит, внимательно слушаем. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомним, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссии за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. Интересно, что 2/3 опрошенных согласны получать в цифровых рублях даже зарплату, но взамен рассчитывают на бонусы от работодателей.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОБРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АО Т-Банк» 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Это Сергей Лазарев. Тут или там суперхит на новом. Очень быстро с тобой распрощаюсь. До завтра, к сожалению. До завтра. Хотелось бы уже, конечно, расплатиться с ипотекой и умчать волосы назад. После тем, которые мы обсудили, у меня разыгрался зверский аппетит. Дома в холодильнике мышь повесилась, ибо супруга уехала. Вот. Поэтому я сейчас куда-нибудь пойду покушаю. Очень кушать хочется. Главный редактор заходит в студию сейчас. Вот. Напоследок желаю тебе солнечного, теплого, жаркого летнего вечерочка. Эту тему со следующего часа уже через 10 минут продолжит мой коллега Данил Михайлов. 18 ОО, не пропусти вечернее Эвелин Шоу. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: А все по классике, новинки тоже в полном порядке, как и хиты супер-пупер. Ребятушки, первый день осени — это всегда такая разминочная история, погружение в сезон, ну, еще даже как будто бы не началось, поэтому продолжаем эхо лета под отличную музыку.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Ты

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Ой,
0: хотелось
3: ой,
0: очень
3: ой.
0: Спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Emotional социопат. Роскошная Оливия Родриго, кто бы не узнал, ребятушки. Помимо прекрасного и замечательного канала Нового Радио, в мессенджере есть еще один прекрасный и замечательный канал, называется Hi AI. Новости технологий. Так вот, я регулярно в него подглядываю, чтобы что-нибудь любопытное прочитать и с тобой поделиться. Вот, пожалуйста, 2 сентября уже о школе инфа. Значит, 13-летняя школьница из Шанхая написала приложение, которое следит за детьми, пока они делают уроки. И вот самое любопытное, что программировать девочка вообще не умеет. Она объяснила нейросетям, чего ей хочется, ну а в ответ получила код. Все вместе это заняло всего 3 там, или 4 дня. Значит, как все это дело происходит? Родитель загружает свою фотографию, приложение делает из нее виртуального родителя, и дальше уже камера смотрит за ребенком. Если малыш, школьник отвлекся на телефон, встал из-за стола, то виртуальная мама делает замечание. А в конце занятия родителям приходит отчет о том, как делает домашку ребенок. Вот, ну, правда, не всегда вот прям сразу ябедничать начинает. Значит, приложение сперва несколько раз предупреждает ребенка, и только потом уже в отчет фиксирует, что ага, все, в компьютере завис, в телефоне завис, из-за стола выскочил. Значит, придумала она эту историю для себя, девочка. Родители, потому что много работают, уроки приходится делать одной. И вот самодисциплина, по ее словам, это вот прям очень важно, потому что когда она одна уроками занималась, ей всегда хотелось на что-то отвлечься. Ну, кто из нас не прокрастинатор, как говорится. Разработка уже принесла ей примерно $2,500. Мне за такую разработку такую премию дадут. Ладно, ребятушки, Hi AI канал называется, напомнил. А наш супер-мега-крутой конкурс называется «Музыкастинг».
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
4: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
15: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
15: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
15: И немного тревожно.
1: Новое радио. Чарт на Муз-ТВ.
15: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
15: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
15: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
15: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт».

0: знаю двух серьезных коллег у нас на работе, на новом радио, у которых радикально отличающиеся друг от друга мнения по отношению этой композиции. Один человек просто не знает, куда плевать, а другая говорит, что я на репите слушаю просто вот прям бесконечно и не знаю, как остановиться. Уже который год. Кост-Лакоста на новом радио. Круто, когда люди неравнодушны к творчеству. Давай признаем, суперхиты, суперновинки всегда. Через 10 минут Дорогуша откроет двери своего Эвиленда.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: мы проверяем, насколько я близка к выздоровлению. Салют, ребята! Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Несмотря на то, что я болею, и мне, оказывается, все это время, я не просто простуду лечила, а бронхит не долечила, у меня прекрасное настроение. Мне все нравится. Мне нравится погода, мне нравится, что на работу я вернулась.
1: Вообще, бронхит, это знаешь, кашу я есть не буду, а вот поридж буду. Ну, тефтельки мне не надо, а вот митболы с удовольствием. Бронхит.
0: Я удивлена, что ты в свои 72 не знаешь, что такое бронхит.
1: Не
0: я
1: знаю.
0: Не понимаю, мне завидовать? Или
1: ну,
0: что
1: бронхит,
0: с тобой делать?
1: Ну, это то же самое, там легкий какой-то кошелечек там,
0: нет,
1: да и все.
0: Нет, вообще-то бронхит приводит к летальному исходу.
1: Летальному исходу?
0: Ага.
1: Да и вода приводит.
0: Нет, правда, бронхит, дальше идет пневмония, и от нее умирают. А, бронхит это не кашель.
1: Это воспаление легких, пневмонии. Да,
0: да, да, да, а перед этим идет бронхит. Это, не, это вообще не шуточная
1: болезнь. Это не вирус.
0: Ты зря надо мной посмеялся. Нет, это осложнение после РВИ. Что вот у меня была
1: простуда.
0: А у РВИ
1: это простуда.
0: Да, была простуда, она не долечилась, и у меня пошло осложнение, и ушло все в легкие.
1: Ну, видишь, ты вот эту матрешку зачем-то начала собирать.
0: Я вообще не планировала. Ага. У меня было куча вообще планов на эту жизнь и на все это. А тут мне приходится...
1: А тут я уже на пороге?
0: Да.
1: Казалось бы, да?
0: А я уже, вот оно мне надо... Да кто-то какая-то зараза, скотина меня этот сглазил. Но я не злюсь на вас, вам все вернется вдвойне, а то и втройне. Сейчас у меня все подлечится, я вам всем устрою Кузькину мать. Из плюсов. Зато можно целый день смотреть сериалы. И у меня есть оправдание тому, что я ничего не делаю. Обычно я ничего не делаю и пытаюсь придумать, почему.
1: И себя винишь за это, да?
0: Да, а тут у меня нет вины, я болею.

0: Иоанн, что-то какой-то прям локомотив, да? Прет и прет, песни пишет, пишет,
1: вообще
0: пишет.
1: Вообще без остановки. Плюс да. Я знаю, что в пятницу еще одна новинка будет в эфире.
0: С Мальбекулой?
1: Да, с Мальбекулой. Я вот так скажу, я не... Не целевая аудитория, Ваня Дмитриенко.
0: Да нет, уже с Мальбекулой.
1: Да, с Мальбекулой. Я вот так скажу, я не целевая аудитория, Ваня Дмитриенко.
0: Да нет, уже целевая, он уже к Кристиночке

0: цыгане все друг другу братья, и черные тоже все друг другу братья. Поэтому я считаю, что Сюзанна сеструха моя названа.
1: База.
0: Возможно, у нас там в одном племени бабушка с дедушкой тусили. Пойди докажи. В Москве столько этих черных, тех, что вот в медиапространстве, по одной руке всех посчитаешь.
1: А я вот еще из тех, кто помнит Елену Хангу.
0: А я с Еленой Хангой вообще-то в воскресенье познакомилась.
1: А она не меняется внешне?
0: Она вообще не меняется. Я ей говорю, слушайте, дорогая Елена Ханга.
1: Да, когда я родилась, вы уже как бы старые были.
0: Вы вот так и выглядели. Да. Прошло уже, мне уже 30, а она все еще так и выглядит. И это дает мне надежду в то, что у меня будет все классно через 30 лет.
1: Я вот иногда думаю, что Уилл Смит в 80-е фигачил рыбчину и был популярным парнем. И так смотришь на него и думаешь, алло, сэр. Ну ладно, Морган Фриман как бы там за вас отдувается. Да, да. Что дальше?
0: Что дальше? Я хотела, сейчас, прежде чем тема эфира, все понятно, мы никуда не торопимся. Короче,
1: мне... Не, ну, мне тоже нравится. Ваня Дмитриенко, блондин, так, херувим настоящий. А ты взяла и черных сюда, вот прям всю тусовку как
0: подтянула.
1: А меня утянула.
0: Хлебом не корми, я вообще везде
1: все
0: найду.
1: Все свяжешь, да?
0: Везде найду, куда черных-то припихнуть. Ага, и никто не расстроится. Короче, друзья, нужен совет ваш. Я говорю, я болею, поэтому я сейчас все, что делаю, целый день это сплю и просыпаюсь что-то посмотреть. Мне попался какой-то новый сериал, называется «Холод». Он про нашу с тобой любимую тему. Про тюрьму. И я не понимаю, хочу ли я его смотреть или нет. И все как будто бы хвалят и говорят,
1: отечественный.
0: Что... Отечественный. Отечественный. Но при этом все очень сильно хвалят и говорят, что мурашки по коже, жутковато. Я вот думаю, если вы уже смотрели этот сериал...
1: В «Крестах», кстати, в всем хорошо известных в Санкт-Петербурге, в центре города, будет отель в скором времени.
0: Там же вроде экскурсии просто, нет?
1: Причем не то, чтобы вот этот отель, когда ты как будто в тюрьме живешь. Нет, там будет все прям на люксе.
0: Нет, а тупо. Нет, если делать отель в тюрьме, нужно делать ее как...
1: Ну ничего там не менять, да, и ремонтировать.
0: Конечно. Да, конечно. Люкс в тюрьме, спасибо большое.

0: Мы решили на этой неделе еще поэксплуатировать тему школы, потому что совсем скоро нам совсем наплевать станет на школьников, простите, и не будем мы сочувствовать родителям. Простите дважды. А пока все еще свежо, оно все еще на поверхности. Поэтому сегодня хочется послушать ваши истории про вот те самые родительские чаты, про которые я слышу только тонну легенд, вижу кучу мемов.
1: К папам. Если бы электронные дневники были созданы в ваше время, то у вас бы жопа была из лоскутов? Или как бы вы вообще закончили школу?
0: Ну, это подстава.
1: Ну, это подстава конкретная вообще.
0: У меня появился этот электронный дневник вроде как в классе в 11-м. Нам пытались их вводить, но они были не настолько актуальны, как обычные дневники, естественно. И мне кажется, мои родители никогда не смотрели. Ну, у меня эту домашку не проверяли никогда. Сначала
1: школы. Золотая медаль, успокойся.
0: Да, поэтому у меня как бы я просто заранее боялась, что мне прилетит, хотя, ну, мне никогда не прилетало. Но про родительские чаты я наслышана и от своих родителей, потому что у меня вот сейчас школьник у нас есть, шестиклассник в семье, понимаешь, Вася Малинкин. И моя мама рассказывает, что это место, где можно проверять людей на адекватность. И, как правило, адекватных там не очень-то много, простите, родители.
1: Вот, а детей хотят, да?
0: Да. Если вам кажется, что в чате нет неадекватных родителей, возможно, вы те самые неадекватные родители, которые хотят сдавать по 100 тысяч на каждый...
1: На шторы?
0: Да, на шторы. И вот эти вот странные инициативы. В общем, я хочу все про это знать. Мемы какие-то, скриншоты.
1: Так,
0: бесят,
1: ну давайте на цветы учительницу скинемся, по 10 тысяч рублей нормально будет.
0: Нормально, да, букетик за 200 тысяч. Вообще так, слегонца, ну потому что вообще-то...
1: Да, ну и к цветам, как правило, подарок тоже какой-то прилагается.
0: Да,
1: и вот конечно. Начинается вот эта, да, битва.
0: Короче, все, в нашем мессенджере, как сказал бы Усишкин, кружочек уже оформлен. Поставьте, пожалуйста, там сердечки, да, и напишите, что вы об этом думаете. Школьный дворик.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно,
4: в наш магазин приезжайте дружно.
3: Название наше любому знакомо.
4: Найдется здесь все для семьи и для дома.
3: В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Топ странных моих открытий и осознаний, которые вообще внезапно в мою голову врезаются. Вот когда ты последний раз видел ковш большой медведицы на небе? Ага. Есть такое чувство, что раньше как будто бы ты каждый вечер мог поднять голову на небо и увидеть вот,
2: ты
1: вот
2: меня, он. В принципе, про звезды спроси сейчас. Странно, когда я их, да, видел в городе.
1: Очень странно. Объясню. Я в последнее время, мне кажется, вообще что-то мы все дальше от Бога. В общем, мне попался тренд. Это даже не тренд. Просто кто-то сделал, все начали повторять в тикетоках, естественно, что сейчас люди начали замечать, что если они прилепят к себе на лоб монетку или ложку, она магнитится. Что странно, ты не должен магнититься. Второе наблюдение, что когда ты пытаешься измерить себе пульс, ты не сразу можешь уловить звук своего сердца.
2: А ложка, она еще вот так вот не сгибается?
1: Нет, это
2: налево.
1: Друг, давай, да, не придумывай. Да, и да, если, да, положить, да, руку себе на грудь,
2: трусы,
1: ты вот,
2: то почти.
1: То ты тоже не сразу можешь уловить биение сердца. Что раньше ты вот так вот руку клал и чувствовал сходу, а тут надо поискать, вот поищи.
2: Все, я чувствую,
1: да,
2: прекрасно.
1: Да, ты вообще, ты из другого поколения. И я подумала, и да, странно это все. А потом мне попалось рассуждение про звезды. И я теперь обращаю внимание, что ты смотришь на небо, их как будто нет.
2: Это всегда было, ты в Москве живешь, алло. Тут из-за неоновых вывесок,
1: да. Начнем с того, что мы с тобой живем не в Москве, мы живем в Красногорске.
2: Хорошо.
1: Мы далеко от всей этой забавы. Мы вообще как пенсия тут живем. И развлечений набережная.
2: Вот,
1: бегает
2: тут с дедульками. Спроси у тех, кто живет в Москва-Сити, на верхних этажах, когда они выходят вот у себя там к панорамному окну.
1: Как-то
2: для
1: мне
2: того, чтобы
1: пришлось
2: своими там, да,
1: ночевать в Москва-Сити. Так. Вот так-то довелось один разочек.
2: Разочек.
1: Было там, я только переехала, так сказать, на новоселье. Я поняла, что это ужасное место. Оно мне, в принципе,
2: не, ну,
1: никогда не нравилось.
2: Да, это есть. Но я имею в виду, вот чем
1: ты просто как будто упираешься башкой в небо, потому что там туман, если тебе повезет застать. Это выглядит красиво, но ты как будто в аквариуме, и вокруг тебя куча других аквариумов, и вы друг друга видите. В чем прикол? Объясни мне.
2: Не, я не поклонник небоскребов. Но вот эта панелечка девятиэтажная, которая смотрела все время на этот футуристический, значит, оазис.
1: Угу. Который снесли?
2: Да, ее сейчас вот расселили, и многие прям взгрустнули.
1: Ну да.
2: С другой стороны, там еще куча хрущевочек нетронутых.
1: Ну, просто всем хотелось из-за чего-то страдать.
2: Наверное.
1: Тут в Москве, понимаешь, тоже повод иногда из пальца приходится как это?
2: Высасывать.
1: Да, спасибо.
2: Вот убрали вот эти вот палатки пластиковые, которые рядом с метро были, все их снесли экскаваторами, и теперь я водички не могу купить, а когда я учился в 9 классе, там еще и гитарист такой классный играл, а вот теперь и чебуреками не пахнет, и вообще атмосфера совсем другая.
1: Как мы вообще пришли в эту точку от моей совершенно романтической
2: истории,
1: вообще,
2: да, абсолютно.
1: Вообще романтишен максимально открытие, что звезд не видно в небе.
2: Ну, слушай, это все вообще чепухи. Все звезды на месте,
1: нет,
2: ковши
1: хочется,
2: вот эти медвежьи тоже
1: у
2: там.
1: У меня, понимаешь, у меня не...
2: И Марс красненький мигает.
1: Не реализуется моя романтичная натура.
2: Спутник вот грохнулся, но это уже тоже планово.
1: Не, вот какого-то хочется прикольного свидания, и вот так стоите, и он тебе говорит, посмотри, какие звезды. И ты вот так вот смотришь на небо, и такая, ой, это ковш большой медведицы. И он тебя так сзади обнимает, и все. И вы уже Мария Мирабелла. Вы уже,
2: да,
1: все.
2: Да, да. Николай Коперник и Джон.

0: замечательные новости.
1: Ну-ка.
0: Из Америки.
1: Внезапно.
0: Ну, загнивающие, то есть самое.
1: Конечно.
0: Так вот, значит, новости следующие. Там какая-то повесточка просто уникальная, нехарактерная абсолютно нашему восприятию. Перво-наперво в Disney уволили 1000 сотрудников, которые преимущественно выделялись цветом кожи или весом, или любители обращения к себе в третьем лице. И
1: он,
0: так далее.
1: Она, оно,
0: оно,
1: они?
0: Гендерное оно, да.
1: В общем, ну, сейчас не проопределился, кто он.
0: 1000 человек уволили, и сейчас обращение леди-джентльмена стало у них официально.
1: Очень красиво.
0: Да.
1: Очень красиво.
0: Типа уже вот эта вся история уходит в прошлое. Далее.
1: Что
0: далее. Компания Calvin Klein, которую все знают как резинку на нижнем белье Марка Уолберга и других, да, персонажей. Так вот, она отказалась от бодипозитивной, в кавычках, рекламной кампании. И теперь, понимаешь ли, у них вон люди с прессом, с подтянутыми телами, я тебе даже больше скажу, вон они там с сексуальностью даже некоторые наделены. В общем, такое они себе позволили, и что принесло бренду огромное количество положительных отзывов и кучу бабок.
1: Знаешь, в чем логика?
0: Вот в чем, да,
1: смотри
0: мне, как это так, здравый смысл, как
1: раньше,
0: будто бы, или
1: раньше,
0: же нет.
1: В 90-е была мода на этот ужасный героиновый шик, так называемый.
0: Ну, это типа... Кто там у нас?
1: Кейт Мосс.
0: Кейт Мосс,
1: яркая,
0: да,
1: представительница. А сейчас они все настолько поехали на Оземпике и прочем, что по сравнению с той безумно худой тогда, когда казалось Кейт Мосс, они выглядят еще худее. И поэтому для них люди с прессом сейчас, это и есть тот самый бодипозитив.
0: Да?
1: Понимаешь? Поэтому мы опять в минусе. Я все жду. Нет, я люблю осень и зиму за то, что вообще наплевать, как ты выглядишь. На тебе 150 слоев одежды, можно не готовиться к лету, не худеть. А вот из-за того, что тенденции меняются, и опять худоба вошла в моду, они,
0: ну, там,
1: видимо,
0: не худоба, там спортивная худоба,
1: худоба,
0: я бы так сказал,
1: вошла в моду, а это теперь стало,
0: ага,
1: все. И, возможно, мы, наоборот, на пути к очищению. Потому что мне нравится идея бодипозитива, но как идея...
0: С правильным,
1: да,
0: посылом.
1: А вот когда начинается вот немножечко перегибы, а как они что-то, знаешь, сходу такие, бодипозитив, давайте на максималку выкрутим, ну, пусть человек тонну весит.
0: Ну, там эти Виктория Секрет красотки сейчас прям вообще там опять по подиуму бегают.
1: Да,
0: прям,
1: да, да. Они попытались, горюют, но их захейтили. Ну, потому что это другое, понимаешь? Бодипозитив – это про здоровье. Просто, да, тела бывают разными, но когда у вас проблема со здоровьем, вы весите 300 кг, это не позитивно, друзья мои.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ру. АО Т-банк.
15: Новое радио.

0: Бодипозитив песня, да?
1: Да, вполне
0: тот самый. Как там лучше качаться на волнах, чем биться о скалы?
1: Подтверждаю.
0: Погнали.
1: Ты что, не согласен с этим?
0: Я категорически за.
1: Конечно. Да нет, вы все молодцы, вы все прекрасны. Сегодня не токсичен четверг. Я завтра выскажу все, что думаю. Мы сегодня обсуждаем родительские чаты. Друзья, моя очередная просьба. Что опять за позорное позорище в социальных сетях? Какое-то неуважение предельно. Самое удивительное, в чате все болтают, у них жизнь какая-то бьет ключом, все радуются. А по теме эфира они не хотят со мной общаться. Точнее, хотят, но они пишут это в чат.
0: А ты понимаешь, чтобы кружочек посмотреть, надо все-таки приложить усилия.
1: Ну, то есть
0: если
1: мы
0: бы
1: больше,
0: ты текстиком там, да, сосисочно открыла. Не надо кружочки, да. Ну что, погнали. Вот, например, Алсу оставила сообщение.
1: Ты вот так просто говоришь, не надо
0: мне
1: кружочки.
0: Мне легко, а завтра мы его запишем, и все будет нормально.
1: В смысле?
0: Я
1: кружочки мы не делаем.
0: Но сегодня так, завтра эдак.
1: То есть ты против того, чтобы
0: я считаю, что словами надо разбрасываться. Не стоит их очень демонстрировать? Так весом каким-то нагружать.
1: То есть излишне. Мы недостаточно хороши внешне, чтобы записывать кружочки?
0: Нет, просто техника не позволяет их смотреть.
1: А мне показалось, будто ты сказал, что я уродина. Как будто бы ты именно это и сказал.
0: Вот женское ухо настроено на позитив, я слышу.
1: Как будто бы ты сказал, ты слишком уродлива, чтобы записывать кружочки. Или мне послышалось?
0: Ну, дорогуша, я же разбавляю своей сексуальностью этот кружок всегда.
1: А, и поэтому красотой. Не смотрят.
0: Да, и поэтому не смотрят. Погнали. Я, значит, Алсу пишет, в 10 классе просто вышла из этого всего.
1: Наша.
0: Все важное дочка сама расскажет. Благо в университете такой дичи, как чаты, родительские нет.
1: Дальше Екатерина пишет, родительские и учительские чаты – это зло. Я два в одном. И учитель, и мама, и все чаты у меня стоят на беззвучном. Иначе сыпятся откуда, как из рога изобилия.
0: Самые активные люди в этих чатах как раз-таки самые неадекватные. Адекватные чаты, это пипец.
1: Пожалуйста,
0: так и написано.
1: Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь историю тогда вот про вот этих вот в каждом чате есть недовольные чокнутые мамашки. Я хочу знать про чокнутых мамашек. Что они предлагают? Что именно, в чем их чокнутость выражается?
0: Александр пишет, а ведь есть еще и домовые чаты, и рабочие чаты, и не всегда адекватностью.
1: У нас, кстати, самый неадекватный рабочий чат. Но мне это и нравится.
0: Их еще и много.
1: Да, но я не во всех состою, но в тех, что состою, я прям вижу, почему мы здесь все собрались и по какому принципу нас тут
0: забрали. Вот, пожалуйста, сообщение от мамашки. Кира тебя услышала. Помимо вечного желания что-то купить, учителю одна мама...
1: Мама? Ты француз?
0: Да, требовала, чтобы поставили качественную питьевую воду в классе. Потому что сын ее не мог носить водичку с собой. Он мог ее разлить, намочить тетрадки, например, и расстроиться.
1: Ну, то есть то, что у нее, у сына руки кривые из одного
0: подожди,
1: места.
0: Подожди, ты сыночку-то не трогай. Ты про воду давай вот тоже рассуди. Ты как адепт воды в целом должна поддерживать такие начинания?
1: Я, кстати, за, чтобы кулер нормально стоял,
0: ну,
1: непомощный.
0: А оттуда Эвиан.
1: Да, конечно, как минимум. Можно Байкал, в принципе, тоже неплохо.
0: Да, но обязательно дорогой, не со скидками.
1: Нет, конечно. Это же школа. Столько денег на шторы отдается, что они не могут нормальной воды поставить. А должна, кстати, быть вода в кулере в школе или нет? Просто я помню, вот это вот, ты приходишь в столовую попить, там, как правило, это кипяченая вода.
0: Подожди. В школе стоит краник, из него бьет водичка.
1: Что?
0: Ты наклоняешься?
1: Ты в американской школе учился?
0: Нет, у всех
1: краник
0: был. Краник вот прям вот так
1: нет,
0: вот.
1: Нет, у нас не было такого.
0: И пирочка из нее так...
1: Ты свои фантазии опять поуспокой.
0: Почему фантазии? Все так.
1: Не было такого.
0: У всех
1: ты
0: было
1: в Америке учился? Так вот, как было у нас в городе Ярославль, школа 74, не надо говорить. Это, кстати, неплохая информация, я не хейчу свою школу. Короче, ты хочешь попить, ты приходишь в столовую, говоришь, я хочу попить, либо там просто стоят стаканы и кипяченая вода.
0: И кипяченую целом, воду пьют тут
1: в целом
0: не дети.
1: Все норм, кроме воды кипяченой, потому что она на вкус, как будто ты просто...
0: Вот именно, никто ее не пьет.
1: А вот этот осадок еще...
0: Из краника вкусная вода, еще раз тебе говорю. Ребята, у вас был краник в школе, вот, с которого все пили, вот так губами прикасаешься после красивой одноклассницы, а потом...
1: Считай, поцеловались.
0: Да?
1: Это моя любимая.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Несмотря на то, да, Эвиленд, новое радио, меня зовут Эви, со мной Сишкин, все понятно, все, ничего не поменялось. Несмотря на то, что сегодня не токсичный четверг,
1: а
0: я...
1: как правильно написать «несмотря на то»? Да. Нет. Ладно, продолжай. Несмотря на то, что сегодня не токсичный четверг, слитно или раздельно?
0: Несмотря слитно. А, подожди.
1: О!
0: Ну да.
1: Но есть же определяющее слово, соответственно.
0: Все, давай не это.
1: Хорошо.
0: Тоже мне устроил тут ЕГЭ, да, по-русскому. Главное, с кем? Главное,
1: с золотой медалью.
0: Да, у меня русский не родной. Понимаешь, если я ошибаюсь, у меня русский не родной. Меня, а знаешь, если я права, то я мне ЕГЭ 95 баллов.
1: Очень радуют люди, которые, знаешь, говорят: да я по-английски нет, я в школе немецкий учил. Так зачем ты это говоришь, если ты по-немецки тоже нифига не знаешь?
0: Ну, у тебя оправдание, что ты пытался, ты хотел.
1: Я пытался слиться.
0: На самом деле, друзья, все говорят на английском. Там нужно просто содержимое стакана поменять, и в один момент вы будете удивлены тому.
1: Это язык эсперадо называется.
0: Да, да, да. Какие вы способны. Короче, да, я испорчу настроение всем. Время 7 часов, и я уже вижу, как темнеет. Более того, я вчера вышла с работы в темноту. И я поняла все. Она здесь.
1: Более того, наступит момент, когда ты будешь в темноту приходить на работу.
0: Да, а потом еще будет момент, когда ты будешь в темноте просыпаться. Но я могу позволить себе спать до тех пор, пока не станет светло. Извините. Короче, что я хотела сказать. Во-первых, мы сегодня обсуждаем родительские чаты. Я вижу, что сообщений поприбавилось. Это супер, попозже почитаем. А пока какую-нибудь новость. У меня есть новость для всех тех, кто расстраивает. Для девчонок, не для парней. А у тебя, как у мужчины, спросим, так или не так. Девочки, если вы грустили, что ваша грудь недостаточно хороша и привлекательна.
1: И объемна.
0: Да, то тут провели некоторое исследование, которое говорит, что маленькая и средняя грудь намного красивее, чем большая. Опрошенные мужчины и женщины заявили, что хорошая симметрия важнее, чем большой размер груди. Я, кстати, подтверждаю, мне нравится, как визуально выглядит небольшая грудь.
1: А что делать тем, у кого большая?
0: Мучиться.
1: Донашивать?
0: Да. Я за всеми донашиваю, друзья. Не очень это прикольно. Ну ладно, я лукавый, конечно.

0: это очень грустная песня. Она мне, с одной стороны, нравится из-за посыла, но она слишком грустна, чтобы радоваться жизни.
1: Да, а чтобы радоваться жизни, нужен все-таки фильм «Борат» по осени.
0: Опять.
1: Да. Но ты же сама говоришь, что есть такая форма лечения, как баратотерапия.
0: Ну, это баратотерапия,
1: когда,
0: да.
1: Когда осенью ты загоняешься немножечко, да, и потом вот так тюкс включаешь барат, да?
0: Я вообще, кстати, не загоняю. Вот сейчас та самая осень, когда которая позволяет тебе наслаждаться ей. Сейчас еще будут желтые листья, сейчас будет тепло.
1: А вот эти вот фотосессии девушек в свитерах по колено и в носочках шерстяных, обнимающих чашку какао на подоконнике.
0: Это осталось 20 лет назад, дедуль. Сейчас уже это не можно.
1: Да ладно, сейчас надо уже, что вернется все.
0: Да нет, так уже никто не делает. Наоборот, сейчас это может стать вновь модно, как издевка над тем, что было модно когда-то.
1: Пост-ирония, так сказать.
0: Именно так. Ага. На полном серьезе, никто только не фотографируется уже.
1: Да, под зимний сон.
0: Это попозже, это зимой. Нет, сентябрь — лучшее время года. Потом начнется вот это, не знаю, проклятие за все грехи человеческие в виде луж. Я не хочу даже портить себе настроение. Это даже хуже, чем все. Не хочу. Новость есть у тебя какая-нибудь приколдесная?
1: У меня есть мысль, которая не оставляет меня в покое, о том, что все-таки перевод в «Барате», какой бы шикарный ни был...
0: Нет, не надо.
1: Не надо.
0: Хотя, в принципе, новость ты тоже расскажешь про какое-нибудь отверстие, в которое что-то случайно попало. Поэтому я, наверное, все-таки про «Барата» будет более лояльно. Более терпимо, чем...
1: Так вот, значит, кто смотрел «Барата»? Ну, я думаю, многие.
0: Все смотрели «Барата».
1: Есть там фраза: «Вагинай вялый, как рукав». Ну, так вот его перевели, значит, это сочетание. Чуть у тебя ноздри так раздулись. Да, а оказывается, переводится-то он как рукав волшебника. И ты сразу по-другому себе представляешь.
0: А полностью еще расскажи фразу.

0: Так, значит, совершенно невероятный совет. И подъехали. Россиянам советуют не увольняться в никуда.
1: Однако же, да?
0: Понимаешь?
1: Если болеть, не болеть...
0: Да.
1: Если, да,
0: если уходя уходить,
1: если устал отдохнуть,
0: то тогда еще не увольняться в никуда.
1: Не увольняться в никуда.
0: Объясняется тем, что поиск работы...
1: Что работодатели бедные, несчастные, да, страдают?
0: Занимает больше времени, зарплата при переходе на другую компанию может оказаться ниже на 10-20%. И вообще количество вакансий, они сокращаются.
1: Да ладно, чепуха, это все, потому что зумеры в основном увольняются, а зумеры не боятся вообще ничего. Вот, но
0: я
1: у меня тут другая история.
0: Да.
1: А ты не зумер, что ли? Ну, ты как
0: я
1: раз зеленел. Пограничный. Да.
0: Ну, у меня я тот еще пограничный. Чего у тебя?
1: Пограничный. У меня, значит, резюме там гуляло давным-давно на Headhunter.
0: Ага.
1: Вот. Ну, знаешь, там что-нибудь ролик озвучит, там. Чебупели.
0: Как тебя называют, твое резюме? Под какими кодовыми словами?
1: Ведущий? Оно уже давно мертвое. А-а-а. Это миллион лет ему. Но иногда приходит на мейл какая-нибудь подборочка. Что же предлагается? А, значит, текила-бой, бармен в заведении.
0: Ты та еще текила-бой.
1: Я прям вижу себя в роли, да. Младший сотрудник на упаковку. Тоже, я считаю, очень подходящее. Пока ИИ не вытеснил, да. Администратор службы приема и разгрузки товара.
0: Очень хорошо.
1: И вот это мне особенно нравится. Ведущий свадебной церемонии в ЗАГС. Вот тут прям попробовать бы хотелось, конечно, отреагировать, потому что это мама не горюй, как шикарно.
0: А ты знаешь, что мужчин, которые регистрируют браки, их намного меньше, чем женщин, что логично.
1: А усатых, мне кажется, ни одного.
0: Один раз в жизни я видела мужчину, который регистрировал брак. Я даже снимала про это репортаж. Это было в городе Тутаев. Есть такой город в Ярославской области, небольшой.
1: А Тамаев есть?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: мы летом обсуждали всевозможные хобби и увлечения, мужские и женские. И тут мне попался Reels, где предлагается поездка в грибной тур. Что бы это ни значило. А вы подождите, не надо так глаза вот пучить и вот это вот все. Я объясню, оказывается, по осени, ну, много грибов. И люди за ними ходят, за белыми да за лисичками, понимаешь?
1: И они ходят с инструктором.
0: И из этого, конечно же, тоже придумали, как заработать бабла и устроили грибные туры.
1: А вот курсовод одет в форму гномика, например, знаешь, да, так, с посохом, с бородкой.
0: Ростовая кукла белого гриба ходит и водит тебя по своим местам.
1: Да.
0: Помимо этого, я узнала, что, оказывается, есть какие-то шепотки, которые необходимо в лесу сказать для того, чтобы грибы найти. Что-то там из серии «Вот где один, там много остальных».
1: Про шептунчика слышал.
0: Да, это что-то хорошо. То же самое, только какая-то заповедь. И я в шоке от того, что реально люди любят ходить за грибами. То есть ты приходишь
1: тихая
0: в лес.
1: Тихая охота, да.
0: Ты приходишь в лес, люди. Ты не понимаешь местность, ты ходишь как-то, делая вид, что ты ориентируешься, потому что все мы из школы помним, что мох растет где?
1: На вот север.
0: И что дальше?
1: И все.
0: Вот, окей, и что должно мне это дать? Просто я пойду на север по мху, и куда я приду? Ну, то есть, навык
1: на Кудыкину гору.
0: Выживание в лесу у меня примерно минус 100. Соответственно, меня удивляет и поражает, что у людей как будто бы отсутствует инстинкт самосохранения на случай, если это новый лес. Но я восхищаюсь теми, как они все радуются, когда собирают эти грибы. Я равнодушна к грибам, потому что я 3 года назад отравилась лисичками, что невозможно было сделать, а я сделала. И болевала неделю. Поэтому...
1: А тебе просто нравится.
0: Я болевать?
1: Ну да, я не впервые слышу. Потому что у тебя было в дорогой ресторан, приходит после этого, значит,
0: да, у
1: меня... синдром, спазмы.
0: У меня слабоватый желудок. Я вообще да. Легко.
1: Ну, лучше, чем передок. Так вот, мы, значит, заходим.
0: Фу, помой рот с мылом. Ты этим ртом целуешь свою дочь. Тебе пора взяться за
1: Она
0: ум.
1: Тоже такой же будет. За 7 печатями. Так вот, значит, по поводу грибов, меня что прикалывало всегда. Я знал вот, что поколение постарше любит, значит, ездить за грибами, меня это всегда дико раздражало. Но меня удивляло другое. Ты едешь в какой-то там лес за 3-9 земель из Тольятти, и ты видишь, что 63-й регион, вот у каждой второй машины здесь. Ага. Но почему-то к нам приезжали наоборот, там из Ульяновской области люди собирать грибы, потому что вот, не знаю, чем ты дальше едешь, тем что лучше будет. На рыбалку люди так же ездят. Вот если ты там 300 километров не упердолил куда-нибудь там под Ярославль, то нет. Тут там клёво нет. Вот надо вот сюда вот
0: вязать. Там просто местные тебя по запаху узнают и не ведутся. Угу. А тут, понимаешь, нетронутая природа якобы. Ну, что-то в этом есть, в этом грибном...
1: Путешествие.
0: Да, прикольно. Я все жду, что скоро все начнут вот эти фотки кидать. Вот у нас тонна грибов.
1: Да-да-да.
0: О, нет, знаешь, какие грибы мне очень нравятся? Мне нравятся грузди.
1: Грузди.
0: Шаришь за грузди, которые их маринуют.
1: Да-да-да.
0: В общем, я из Ухты, родилась в Ухте, и... И, значит, поэтому я очень люблю морожку. Ты ел морожку когда-нибудь? Это северная ягода, да. Угу. Такая оранжевая, она очень вкусная.
1: Как
0: варенье
1: облепиха?
0: Из морожки. Нет, не как облепиха. Не знаю, на что похоже. Морожка. На морожку похоже. Вот, и с детства я люблю морожку. Я не ела ее вечность, потому что мне она нигде здесь не попадалась. И грузди. Это маринованные грибы в сметане. Очень вкусно. Вот с картошкой супер. Вот такие грибы мне нравятся. А вот эти вот все я...
1: Звучит как закуска. Осуждаю.
0: Нет, наоборот. Мы подобряем такое.

0: На Патриках-то слышала, что?
1: Чего
0: Патрикеевна?
1: Там,
0: там, значит, орудуют мошенники-гипнотизеры. Да. Они, значит, просят прохожих купить им еды. На Патриках такой вопросик. Это значит, сколько у тебя должно быть деньжи, чтобы там кому-то еды купить?
1: Ну, 5 за обедик.
0: Ну, типа за обедик, да. Затем прикладывают палец ко лбу, просят смотреть в глаза и пытаются выманить деньги. И ты знаешь, что самое странное?
1: Что, что все ведутся?
0: Ну, может быть, не все ведутся, но что вообще это происходит, это, конечно, дичь.
1: Это даже звучит дико.
0: И звучит дико.
1: Как вообще?
0: И
1: вот
0: по факту
1: что,
0: дико.
1: Нет, представь, что незнакомый человек кладет себе палец на лоб.
0: Ну, а представь, что незнакомый человек, вот в моем случае, например, как меня цыганки две развели на деньги-то давным-давно.
1: Что они
0: как
1: тебе приложили?
0: Я им отдал? Ну, они мне прикладывали. Вот. Да, ладошки.
1: А вот,
0: понимаешь,
1: ребят,
0: ли, там,
1: не надо, чтобы
0: заклинаниями.
1: А вот это моя
0: ошибка.
1: Потом
0: по этим ладошкам получили, конечно.
1: Не надо никому давать что-то к себе прикладывать без вашего ведома
0: и
1: согласия.
0: Да, и трогать не надо, даже если вам уже больше 18.
1: Не надо, не надо. Если вы чувствуете некоторое смущение, не ведитесь на это.
0: Даже если вы мужчина, а это женщина напротив стоит.
1: Меня
0: даже
1: сейчас тошнит, если
0: почему?
1: Честно.
0: А ты вот любишь вот эту тему?
1: Какую?
0: Опять тебя тошнит. Ты так грибов объелась.
1: А у меня потому что очень тонкая. Желудок это... Как-то там первый фильтр организма. Вот.
0: А, да, а может быть такое, что вот тебе, не знаю, от какой-то... Ну, вот не от запаха, а от какой-то эмоции реально тошнить начинает.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Я думал, это только
1: если...
0: в фильмах бывает.
1: Не-не-не, когда очень много... Если очень сильно злая я, то у меня прям бывает такая тошнота нехорошая. Или когда...
0: То есть виды тошноты, давай разберем.
1: Да.
0: А когда тебя просто укачивает?
1: Когда укачивают, тошнит.
0: Это вот другое, да?
1: Когда ты очень сильно расстроен, когда ты очень переживаешь из-за чего-то.
0: Во, да, я такое тоже
1: тошнит.
0: Слышал.
1: Каждый раз, каждая живая
0: среда...
1: То есть
0: перед экзаменами...
1: Да, и каждая живая среда я хожу и чувствую, что меня прям тошнит. И у меня, может, поэтому вода всегда рядом стоит.
0: А какая у нас следующая живая среда?
1: А скоро будет, кстати. Одну не анонсируем, но да, я вообще боюсь, если честно, что это говорить.
0: Ничего не говори.
1: Потому что дело такое хрупкое. Но будет в конце сентября, друзья. И не одна. На поток пойдем. Эви Лэ.

0: Трек на сайте newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
19: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
20: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
20: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
20: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
20: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
20: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: ребята, 2 часа как-то, ну, не знаю, нормально пролетели, даже с бронхитом. Почему никто меня не жалеет? Почему ты... Вы понимаете, что Усишкин вообще сказал? Это что, кашель? Я, может, умереть могу. Мне воздуха не хватает.
1: Ты знаешь, когда я с опоясывающим лишаем на скорой помощи оказался, значит, в поликлинике, в больнице даже, да, я тоже думал, что я сейчас буду здесь умирать, а мне сказали, так, ну вот этой вот ерундой помажешься и шагай. Я говорю, а сколько месяцев мне не ходить на работу? Они говорят, езжай прямо сейчас.
0: Ну, ты сравнил сыпь на заднице и бронхит. Тоже,
1: ну,
0: мне.
1: Тоже, да, конечно.
0: Ты думаешь, что говоришь? Трэш, я не ожидала, конечно, такого равнодушия от вас, друзья. Думала, вы будете за меня переживать. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Я завтра как антибиотики пить начну. Здравейте.
1: Витька, антибиотик.
0: А ты, кстати, в зал вернулся уже?
1: Нет.
0: Нет? А планируешь?
1: Ну, как-то все меньше.
0: А у тебя абонемент закончился?
1: Ну вот он у меня закончился, я его продлил, но поставил на паузу. Типа, говорю, сейчас я пока...
0: Я вот тоже думаю, но я думаю о том, чтобы не ходить в наш зал, а ездить в центр.
1: Ой, нет, все, ты забьешь сразу.
0: Думаешь,
1: сразу
0: я
1: забьешь.
0: Я хочу
1: сразу
0: превратить это событие вот именно прям в событие. Спорт в событие, чтобы каждый раз себя чем-то еще вознаграждать. Каким-нибудь вкусным кофеечком.
1: Если бы у тебя хотя бы была машина, ну ты даже ведь нет.
0: Ну
1: нет,
0: а я просто нет. Иначе на осень и зиму закрою.
1: Если
0: дома.
1: Зал не находится рядом с работой или рядом с домом, все, Атас, нет у тебя зала. 100%.
0: Мне кажется, наоборот.
1: База.
0: Наоборот, из-за того, что он так близко, ты думаешь, да сейчас.
1: Из-за того, что он далеко,
0: лень.
1: Ты вообще туда ходить не будешь совсем.
0: Наоборот, это можно превратить в событие.
1: Пари?
0: На что?
1: В какое событие? 3 раза в неделю событие будешь
0: да.
1: себе устраивать?
0: 3 раза в неделю ездить в центр.
1: Ой, дорогая, сейчас так хохотайся.
0: Да все, оставим,
1: да,
0: ничего не понимаешь.
1: 3 раза в неделю ездить.
0: Все, ребят, я пойду домой, мне нужно грудной сбор пить.
1: А кардио у тебя будет в метро, да?
0: Очень хорош. А ты вообще когда последний раз в метро-то спускался?
1: А какая разница?
0: А ты спустись,
1: а
0: ты офигеешь.
1: Что, да.
0: Там такое кардио. Там вообще на самом деле все потребности человека можно закрыть. Не
1: прямо
0: хочу,
1: не выходя из вагона?
0: Не хочу даже продолжать эту тему, потому что, как правило, это против твоей воли. Все, друзья, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто не воспринимает как мышь, целую в нос. И важно, на этой неделе был 1 сентября, вы отвели детей в школу, сами, возможно, пошли. Завтра у нас первый токсичный четверг осени. Я хочу, чтобы вы мне все высказали, что у вас успело накопиться за эти 4 дня. Ага.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
3: О, да, ребятушки, дальше большое количество музыки, которую не будет перебивать никакой голос, кроме автора-исполнителя. Внимание!
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: В темном коридоре вещи.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: слова.
1: А я хочу о сложном немножечко поговорить. На новом радио и такое тоже практикуется. Значит, канал Hi AI. Да, медиа о технологиях. Так вот, погнали. Новость, ребятушки, вот сейчас со всей серьезностью. В октябре мир может отменить високосную секунду. Оказывается, кроме дополнительного 29 февраля, раз в 4 года иногда к часам приходится добавлять еще такую незаметную лишнюю секундочку. Кажется, что незаметную, а в масштабах планеты Эгегей смысл следующий. Атомные часы идут идеально четко, а Земля вращается не идеально четко. То чуть-чуть побыстрее, то чуть-чуть помедленнее. И чтобы часы не разошлись с планетой, к ним добавляют вот эту самую лишнюю секунду время от времени. С 70-х годов ее добавляли к мировому времени 27 раз. Ни много, ни мало. Доложим вам. Для компьютеров это всякий раз небольшой, но кошмар. Единого способа пережить эту лишнюю секунду не существует. Кто-то вставляет ее честно, а Google, например, растягивает на целые сутки, чтобы вообще незаметно было эту вот секундочку. Так вот, теперь проблема развернулась дальше. В последние годы вращение Земли ускоряется, а значит, однажды секунду придется уже не добавлять, а вычесть. Такого не делали вообще никогда, и, собственно, к этому планета не готова. Цифровая так точно. И вот на данный ход все критические компьютерные системы могут отреагировать вообще непонятно как. Я уже запудрил тебе голову, наверное, ты понимаешь, да, в секунде все это дело, атомные часы и так далее. В общем, предлагают нам теперь ученые перестать возиться с этими секундами и подводить часы уже раз в несколько сотен лет. Сразу на часик. Соответственно, заниматься этим будут уже будущие поколения, а у нас хоть трава не расти. Новое радио, суперхиты, суперновинки.
2: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы понять.

0: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
10: Новое радио.

акценты поджигай, это прям что-то такое абсолютно, как Шерочка-самошерочка, и мэчится на 100%. Потому что, да, ночные клубы, да, нулевые, да, многие вот эту зеленую жижу поджигали и так вот эффектно потребляли. А вообще изначально никто его не жег, и вообще на родине абсента, там в Швейцарии, во Франции, о такой истории даже больно-то и не знают. Капли абсента. Поджигай любовь. А вообще была любопытная традиция в 19 веке. Вечером с 17 до 19 часов, точнее, ну, короче, с 17 до 18, окей, часов, у них это называлось в кафе часом абсента. В Англии в то же время культивировался 5 o'clock совсем по-другому. Вот, но французская версия как будто бы тоже кажется любопытной. Новое радио, суперхиты, суперновинки, к ним скоро.

0: соседи не спят.
1: Ну ладно, как не рассказать-то, юный вспоминает. Не мальчик, но муж. Надысь свадьбу сыграл. Миша Засидкевич, это вот младший брат из дуэта группы «Добро». Ну, из, так сказать, группы «Добро» это, конечно, не дуэт. Но фронтменов там два, а не один. Так вот, младший женился по

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Даже календарь бесмонтовых праздников не открывал, потому что от 1 сентября, мне кажется, еще не все отошли. И, мне кажется, еще большее количество людей вообще не обратило внимания, что это 1 сентября вчера было.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ну, просто такая ночная, я бы сказал, композиция, но и вечером, даже когда ты уставший, едешь куда-нибудь, заходит на ура. Ой, красавчики вообще. Ребятушки, я сейчас вот не буду кривить душой вообще ни секунды. Я за предыдущую неделю, за предыдущие два дня, за вот эти вот оба дня осени, я ни разу не натыкался, и это счастье великое, на упоминание Михаила Шуфутинского, касаемого завтрашнего дня. Это так приятно. Я надеюсь, этот мем немножечко подвыветрился, несмотря на то, что композиция прекрасная, но все-таки вот этот ажиотаж должен уже уступить место чему-нибудь другому.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Новое радио.

3 на новом радио. И название у песни символичное — «Миссию». Да, приходится скучать по музыканту. 14 июня он разбился на вертолете. И представляешь, вот насколько циничным стал мир, что очень многие стали утверждать, что это прогрев к мировому туру. Не, ну, конечно, пиар дело тонкое, но... Ладно, не будем в эту сторону. Наверняка есть за что поблагодарить жизнь. Тебе красивого продолжения сентября, вечера и того, чем ты занимаешься. С нас приятный музыкальный аккомпанемент. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Да, ребяточки, я еще хочу напомнить, что... Да, ладно, о чем еще напоминать-то? Да ни на чем не буду напоминать. Шуфутинский завтра напомнит.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: 가죠.
1: 소이 저렇게 걸으면 기스트랄리이더만 못살아 먹는 비스팔레즈는 틀만 зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще. А я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застываю.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

то были все. Был ты, Идюша Метелкин. Ну ладно, кто вспомнил, тот вспомнил. Друзья, я про новое радио Open Air 2026, который летом был в Лужниках и собрал 180 тысяч зрителей. Представьте себе, легендарное мероприятие, просто фантастика. На сцене было свыше 50 артистов, твоих любимых в том числе. Там и Анна Асти, и Зиверт, и Мари Краймбрери, и Артик Асти, Гайзовс Бразерс, Леша Свик, Бьянка, Мона, Тима Белорусских, Шура прекрасный, замечательный, огромное количество любимых исполнителей. Я говорю, больше 50 всех не перечесть. Так вот, наши друзья на Муз-ТВ решили эту историю экранизировать и показать. Поэтому обязательно премьеру смотри на главном музыкальном телеканале страны 5 сентября в 18:40. Напоминание важное озвучил. Озвучил. Молодец, молодец. Это я уже о себе. Данила Михайлов был за старшего до сего момента. Ушел из хатертью.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

пару, прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу с

0: Полезное.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».